здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

еще только влезал, с подругами весело подпарил. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: стола, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Услышь весь радио. Новое.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
12: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Это «Звонкий». С тобой Даня Нилетто.
1: Новое.
2: Всем привет, это Мэри Гу.
3: С вами Джонни.
4: Меня зовут Ёлка.
5: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
6: С вами Полина Гагарина.
7: Всем привет от группы «Пицца».
8: Слушай.
9: Новое радио. Присоединяйся погромче.
8: Newradio.ru.
9: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
10: Только в июле.
9: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Зацепила меня.
13: Новое.
14: Зацепила меня. До порога довела.
13: Это.
15: Вот это.
16: На тебя злая.

цветет в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Это мы. Привет всем, это Сергей Лазарев.
11: С вами Тима Белорусских.
12: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
13: Это Звонкий.
14: С тобой Даня Нилетто.
15: Новое.
16: Всем привет, это Мэри Гу.
17: С вами Джонни.
18: Меня зовут Ёлка.
19: Всем привет.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Это Кирилл Калинин.
3: Не, сегодня должен как царь вообще заходить в студию, потому что меня вчера Акинатор угадал, то есть я селеб, понимаете. Но я, когда я это говорю, я сам в это не верю, поэтому не буду, пожалуй, к этому больше возвращаться. Самое главное что? А что самое главное? Да ничего, просто 14 число, что вторник, и все, летний лайт-эфир, как обычно. Какие-то песни, какие-то что-то еще. Там второй мужчина тоже подскочит. Все, как вы любите. В общем, стандартная схема, к которой мы привыкли. И хорошо, хоть здесь стабильность. Вот. Хотя, на самом деле, и здесь тоже стабильности нет. От эфира к эфиру мы сами не знаем, что происходит и что произойдет. Но знаем, что вы есть, поэтому какой-то смысл в этом имеется. Самое главное. А, ну и послушать музыку в очередной раз. Ваню Дмитриенко, например, с большим удовольствием. Или там Егора Крида. Вот. Но перед этим некая важная информация. И поехали потихонечку, полегонечку.
1: Welcome. Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты». Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: работал там, работал с залом, все такое. Потом случайно увидел, что кому-то стало плохо, там люди сигнализировали. Он прям стопорнул все, этих своих там барабанщика, басиста, говорит, тихо, тихо, тихо.
1: Стопорнулся и начал такой, а, смотрите, человеку плохо.
0: Да, и так и есть.
1: Показываете пальцем на него.
0: Привлек внимание врачей, они подошли, значит, все, помогли человеку. Он говорит, я вам сейчас выздоравливаю, все будет хорошо. Эта песня вам посвящается. Вообще, какой молодец, Димарик Комарик вообще.
1: Ну, еще я тогда тоже сказал со сцены, что человеку плохо, да, только никому тут не понравилось.
0: Две большие разницы, как говорят в Одессе, потому что там никому плохо не было. А тут правда.
1: В смысле,
0: человек...
1: он стоял в толпе, рэп читал.
0: Ну ладно.
1: Ну, надо было психушку, наверное, тогда необычную,
0: да,
1: скорую.
0: Да, необычную, да, понимаешь,
1: чтобы они его там забрали в дурку. Так, ну что получается, я опять в три с чем-то только уснул, поэтому если я сейчас не посплю, мне кажется, я физически умру просто, отъеду.
0: Давай морально. Поспи сейчас. Какую-нибудь песню тебе, ну, такую колыбельную поставлю.
1: Давай.
0: А ты пока покемарь там.
1: Ну, да, я успею за три минуты.
0: За три минуты? Ну, я не знаю, ну, как вот, если я поставлю Ваню Дмитриенко, как ты уснешь?
1: Ну, тяжело.
0: А вот что, какая песня поспособствовала бы, я даже не знаю.
1: Вот
0: может
1: и
0: быть,
1: в этом
0: елка?
1: Проблема. Я вчера какие-то только скучные видосы перед сном уже не смотрел. Не получалось вообще уснуть и... При том, что я мелатонин даже выпил. Ну, это предотпускная вот эта вот начинается дурка. Скорее бы отпуск уже выспаться просто. За год, за весь.

0: Раша нового поколения. Новое радио.
1: Сколько ни ГГ, все повторится вновь. Это вот про один плюс один.
2: Да.
1: То есть каждое утро с новой силой.
2: А так, да. А потому что как иначе. Дальше меньше, только вниз, братва.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну что? Ну что, братва, дальше меньше. Только вниз, только вниз.
2: Полный назад.
1: Да, да. Ни шагу вперед.
2: Все не получится.
1: Да. А какие еще есть мотивации на этот день?
2: У меня сегодня... Не верь в себя.
1: У меня сегодня операция вообще, блин.
2: Волнительно?
1: Да я не знаю.
2: Ну, волнительно или нет?
1: Да, пока не понимаю. Я пока только спать хочу. У меня глаза закрываются. Мне вот такие надо...
2: Знаешь, какая ирония? Глаза закрываются, а рот нет.
1: А рот не закрывается никогда, да. Ну и плюс, смотрите, я, конечно, сегодня мне сделают коррекцию зрения. Я уже буду сильно лучше видеть ту фигню, которую вы пишете в комментариях. Поэтому там теперь глаз за, да глаз за каждым.
2: Сейчас приходится пока додумывать, там не все буквы там видны.
1: Да, а сейчас я все буду видеть вообще. Так что вот.
2: Но даже это не поможет тебе все увидеть на теле, на своем.
1: Ну, изъянов не найду, да, ты прав.
2: Нет, все равно для некоторых вещей у тебя еще зеркало понадобится.
1: Для того, чтобы увидеть... Ну да, я же свое лицо могу без зеркала увидеть. Вот так вот смотрю, оно...
2: Когда говорят, ты себя со стороны видел. Алло!
1: Да.
2: Как я себя со стороны увижу? Глаза вот здесь,
1: ну,
2: я не могу.
1: Есть некоторые психические отклонения, которые заставляют тебя видеть, как бы, как будто в GTA себя, да.
2: Сверху?
1: Ну, это дереализация, да, потеря пространства. Вот ты как будто себя начинаешь видеть, как в GTA.
2: То есть, если начал себя так видеть, это уже, значит, кукушка немножечко вылетает из гнезда.
1: Ну,
2: пока нет такого, это и хорошо.
1: Не, ну... Нет, наверное. Начал себя просто видеть, как в GTA. Все такое думаешь, да, наверное, просто переутомился.
2: Да, надо это сам, на морюшко съесть. Приехал с морюшка и все равно себя видишь со стороны.
1: Да.
2: И еще это плохой признак, когда все вокруг кажутся сумасшедшими.
1: Да.
2: Есть один знакомый у меня, который думает, что все вокруг шизофреники.
1: Не думаю я так.
2: Да я не про тебя. Да, это прям знак так себе.
1: Но видишь, ты в этот момент не понимаешь, что это знак. Тебе реально кажется, что все больные.
2: Все что-то не то делают. Че, вы вообще кукуха, что ли, отлетела? Вы че?
1: Ну,
2: и человек не докажешь.
1: Таких людей, да, только как-то вот брать вот так вот за ручку. И потому что, ну а как? Ну он же реально на полном серьезе так думает. Ну ты же на полном серьезе думаешь, допустим, что... Ну, допустим, я не знаю.
2: А что я-то сразу?
1: Нет, что там небо голубое.
2: Да.
1: Ты уверен в этом?
2: Да.
1: Ну, и что трава зеленая.
2: Это как белый день, понятно.
1: Ну, а вот для него также понятно, что все больные шизофреники вокруг. Вдруг резко стали.
2: Может быть, мы так докричимся с помощью радио до этих людей, вот некоторых в нашем окружении.
1: Да, конечно, сейчас думают, а, это не про меня.
2: Да, кстати.
1: Ну, да, конечно.
2: Смотрите, задумайтесь, если все вокруг... тупые и странные.
1: Нет,
2: и
1: если все вокруг тупые, это не тот...
2: Это твой случай, да.
1: Это не тот случай.
2: Если все вокруг странно себя ведут, неадекваты, все...
1: Подожди, опять...
2: Опять я. Я про тебя и говорил. То это плохой признак. Не могут быть все сумасшедшими вокруг. Это значит, что у вас крышман.
1: А по поводу, если кажется, что все тупые...
2: Это если ты гениальным родился.
1: Ну, тогда
2: так считает Максим Поташов и ты, только два человека в стране.
1: Так что...
0: Новое на новом.
3: Всем привет, это Сывак. Слушай мой новый трек «Губы как вино» на новом радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: Реклама. Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: радио. Новое радио. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Самая странная ситуация за вчерашний день — это когда меня узнал Акинатор.
2: Да-да-да.
1: Вот,
2: спасибо, что напомнил всем нам.
1: Я уже об этом в 7 утра сказал. Да. Как бы я живу этой вообще мыслью целый день. Вчера на меня, странный случай, на меня подписалась заслуженная артистка Республики Беларусь Анжелика Агурбаш.
2: Ага.
1: Есть такая. Ну, ты представляешь, через 2 минуты отписалась от меня.
2: Ужас.
1: Вот как ты думаешь, с чем это связано? То есть сначала как будто бы и приятно такое внимание.
2: Да, она позырила твою страницу.
1: Ну,
2: Не-не-не,
1: тут без варика.
2: Там в этой ситуации смешнее было то, что вчера мы сидим, тут я, Олег и Кирилл. И Кирилл такой: вчера на меня... А, он говорит: ого, на меня подписалась Анжелика Агурбаш. И мы с Олегом такие: а кто это?
1: Да ты чё, да? Вы просто зумеры, не
2: знаете. Хотел похвастаться, а в итоге не получилось.
1: Для меня это просто как белый день, ясно. Я просто на разных радиостанциях работал, где русская музыка.
2: Ну, какую она песню поет?
1: Ну, из хитов. Да ты все равно сейчас напою, ты не узнаешь.
2: Ну, вдруг.
1: Знаешь, только один Кендрик Ламар свой. Кендрик Ламар тут что поет?
2: Там много
1: чего. Что там у него? Какой у него там Кендрик Ламар? Что там у него? Я буду жить для тебя, слышишь, вечно, твоей любовью бесконечной.
2: Я предполагаю, что вторая примерно такая же.
1: Потратил 20 секунд в пустоту вообще. Артем все равно не знает.
2: Да, нет,
1: знаешь.
2: Правда. Ну, я не знаю.
1: Ну, просто не знаешь, не знаешь.
2: Нет, что-то как будто бы, что-то как будто знакомое, но...
1: Ну, слышал такую песню.
2: Ну...
1: ну, скажи, что слышал.
2: Вот, говорят, я буду жить для тебя, ее
1: вот,
2: главный хит.
1: Вот.
2: Ну, это Элина Кофман написала,
1: ну,
2: она все песни
1: можно,
2: знает.
1: Можно выдыхать.
2: Да. Она тебе сейчас напишет, в каком году она это написала.
1: Это, ну, очень вот важно.
2: Дальше написали, нет такой песни. Ну вот.
1: Вы чё? Есть еще как сильно. Ну ладно, не об этом сейчас.
2: А о чем?
1: Не знаю. Я прочитал какое-то исследование, что больше половины россиян... дарили подарок после ссоры со второй половинкой. Но тут маленькая ремарка. 51% дарил подарок после ссоры, не понимая, в чем он виноват.
2: Ага.
1: Вот. Давайте...
2: Я предполагаю, что это мужчина дарил.
1: Не тут, не знаю, угадываю.
2: Не понимая, в чем он виноват там изначально уже в вопросе.
1: Вот смотри,
2: не женщина, а мужчина.
1: В гендерах, значит. А
2: да,
1: 34%
2: давай.
1: Россиян, жителей Российской Федерации, рассказали, что принимали такой подарок, но обида все равно оставалась.
2: Ага.
1: Давайте думать, кто здесь мужчина, а кто женщина.
2: Да-да-да. Это когда поругался с ней, но везешь ее в Макдоналдс. Она ест, но все равно злится.
1: Да, она ест, но все равно еще на 30% обида осталась.
2: Ну смотри, вот какая странная, допустим, была бы история, что вот женщина обидела мужчину.
1: Угу.
2: Он обиделся прям. И она такая: ну ладно, ну помнишь, что Найки хотел.
1: Да.
2: Ну помнишь,
1: ну,
2: на.
1: Это, ну на тебе часы. Патек,
2: да,
1: Филипп.
2: Да, ну, это даже звучит странно. Да.
1: Ну, давай. И все равно дуется, сидит мужик.
2: Да, и мужик такой: мне не надо от тебя ничего.
1: Ну и самое обидное, что самые частые причины для ссор — это, конечно же, бытовые проблемы.
2: Да.
1: Бытовуха. Да, да что ж, вот как же вот так сделать, чтобы мы из-за этой ерунды не тратили время на конфликты.
2: А максимально бытовуху упростить, но занимать всяких домработниц, миллион всяких и так далее.
1: Домработницу наймешь, будут претензии, что ты на нее зыришь.
2: Ну, надо нанять какую-то старую пуэрториканку.
1: Ну, ладно, хорошо. С этим разобрались.
2: Вот.
1: Какие еще могут быть претензии?
2: Ну, бытовуха, да, в основном. А что? Ну, потому что бытовуха такая вещь, что оно все вот... все говорят, вот ссоритесь из-за фигни, там, из-за фигни какой-то. Так оно же в этот момент не кажется фигней. То есть оно же накопительный эффект имеет. То есть все вот тебя в мире выбесило... И ты идешь там, как-то держишься из последних сил, а потом что-то там, какая-то минимальная вещь бытовухи, и вот это
1: какой-то
2: вот...
1: Какой-то минимальный стульчак не поднял.
2: Да, и вот это катализатором стало, и все. Ну, поэтому бытовуха фигня, но после того, как ты отойдешь уже и вот так вот вернешься назад подумать, кажется фигней. А в тот момент фигней вообще не кажется.
1: Ну да, потому что ты встаешь, у тебя все ноги мокрые, понятно.
2: Да.
1: А на втором месте по причинам ссор бабло написано.
2: Бабки.
1: В вопросе, да. И... На третьем — невнимание к партнеру. Ты мне не уделяешь внимания. 45% опрошенных ответили. Ну и там ты в телефоне сидишь, ты мне не уделяешь внимания. Вообще ты меня не любишь.
2: Ты знаешь, мне кажется, деньги даже можно на первое место поставить, потому что отсутствие денег, оно так или иначе тебя постоянно...
1: Катализатором выступает, да?
2: И оно тебя гложет постоянно, и из-за этого у тебя и в общем ты нервный, и с бытовухи ты можешь взорваться. Но это если тебя прям парит, что денег нет. А если, ну, как меня...
1: Такой, хуже, когда нет денег, например, на базовые потребности, там, на еду, и ты человек раздраженным становится.
2: Да. Но у тебя еда есть, но видишь, я же говорю, я чуть-чуть оставляю всегда. Вот у меня, допустим, осталось там 20 тысяч на всю, на жизнь, там, до зарплаты. Я такой, ну ладно, за 15 можно Nike купить, угу. 5 там до работы доехать, поесть хватит.
1: Да, косарь 200 на игрушки потратить.
2: Да, и все. Ну, то есть, базовая вещь, то же самое вот, и у меня моя также, в этом плане мне повезло, я такой говорю, вот телек хочу телек купить, она говорит, ну, купи, я говорю, так денег тогда не останется, она говорит, ну, какие-то базовые потребности закрыты, я говорю, закрыто, она говорит, ну, все, покупай, и все.
1: Ладно.
2: Ну, ты что хочешь купить?
1: Я хочу балкон отделать.
2: Нет, ты

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: конкурсы ВК-видео. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
7: АО Альфа-банк 6+.
6: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
8: 18 и 19.

0: 7.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Радио. Так, значит, детская минутка.
7: Что сегодня?
6: И возвращается к нам уже знакомый широкой аудитории. Нет.
7: Эх.
6: Ван Ди Бок.
7: О.
6: Выпустил новую композицию. На этот раз он не один, с коллегой. Называется это... Снова тема любви затрагивается. То есть человек растет, взрослеет. Сколько ему там уже там?
7: Шесть, да.
6: Время уже задумываться о высоком. О самом главном чувстве, поэтому песня так и называется «Это любовь». Давайте послушаем.

0: тату сведи.
1: Тату сведу,
2: так,
1: тату сведи.
2: Ну что, в принципе, это то же самое, что и поют взрослые.
1: Абсолютно.
2: Просто детскими голосами.
1: Да.
2: Те же проблемы затрагиваются. Проблема взаимоотношений, ссоры, видишь, ненависть. Угу. Расставание.
1: Мне понравилось, что ребята заметили, ну, вот, что поперла эта тема, когда ребенок поет про расставание. И второй трек такой записали, еще и девушка.

0: девочку на фит позвали. Вообще круто.
1: Да, хотя, вот с другой стороны, может быть, и детям рановато о таком задуматься. Не в том плане, что понятно, что любить никогда не рано, никогда не поздно. В смысле, что геморроя этого еще будет хватать в жизни во взрослой. Вот, сейчас бы вот про игрушки думать там, про что-то.
0: В любом случае, вот тебе, допустим, какой трек ближе по составляющей слушать? Вот, допустим, «Бандибок и Луми» — это любовь или... Серябкина и Дима Урих 901.
1: Мне ближе, ну, честно говоря, Венди Бог.
0: Ну, конечно. Ну, это как-то...
1: Это из-за других причин. Я пока не готов их озвучить.
0: Ага. Нет, ну, в целом-то по тексту, ну, там... Нет, твой номер, блондин, номер один.
1: Я не готов озвучить, потому что переживаю за начальство, просто переживаю.
0: Да?
1: Ну, я боюсь раскрывать все карты, что... Я иногда уже больше очень сильно не могу слушать музыку.
0: Но ты видишь,
1: это не потому, что она плохая.
0: Ты в целом не можешь уже музыку слушать.
1: Ну да, но особенно вот это профдеформация, и нужен отпуск. Вот и все. Я выйду из отпуска как новенький и снова буду слушать Димку Уриха и с удовольствием.
0: А я с радостью слушаю Диму Уриха и Серябкина.
1: И сейчас, да?
0: Я всегда,
1: да. Вот зараза, с этой лодки спрыгнул.
0: Не, я тут с тобой не поплыву.
1: Да, я как и не запишу тебя на камеру.
0: Когда?
1: Тайком.
0: Когда?
1: Что ты говоришь тут?
0: Ну и что?
1: Про песню.
0: Ну и обидятся на нас.
1: Про песни.
0: Эти два артиста.
1: Ты про группу «Винтаж»?
0: Да, нет.
1: Там один артист.
0: Группа «Винтаж» топ вообще. Ты чего?
1: Да все топ.
0: Все топ, реально.
1: Зизи топ.
0: Ну обидятся на нас эти два артиста, братья Засидкевича. И что? Так, это все шутка, исключительно юмор.
1: Да, конечно, это хохма, прикол. Мы вообще не всерьез, вообще ничего всерьез тут не говорим. Но представь, взять братьев Засидкевича и поставить им наши эфиры каждый день.
0: Да.
1: Заставить их слушать.
0: Конечно.
1: Вот как они? Нет, да они... Немножечко там заноют.
0: Нет, и они скажут, может, Кендрика Ламара послушаем. Так что это исключительно, ну, реально, профдеформация, реально. Ну, я уже даже не помню, когда я в целом последний раз там плеер включал. Я могу дома музыку включить, но... Я могу дома музыку включить, но исключительно пока там какими-то делами занимаюсь. Нет такого, чтобы я просто с кайфом музыку дома послушал. Нет, могу там пока одеваться буду, или там пока что-нибудь там посуду помою.
1: Пока одеваться, это я представляю.
0: Ну, то есть
1: начинаю свой день.
0: Ну,
1: It's raining, man.
0: Нет. Надо... Не, мусор выбрасывать, бам, когда вечером.
1: Пам-пра-пам.
0: Утром нет
1: штаны
0: еще.
1: Штаны надевают. А я сегодня сел в такси, у водителя прям реально громко. Громко.
0: Да как, почему нет?
1: Ну,
0: может,
1: громко.
0: У тебя странное понятие о громкости?
1: Ну, для меня, да, утром гром. Ну, прям нормально. Играет новое радио. И вот тут диссонанс, понимаешь? И душевные метания. Но я все-таки попросил, говорю, чуть-чуть, если можно, погромче сделайте,
0: ну,
1: потому что это самое лучшее в мире радио. Кстати, чтобы слушать его, скачайте, пожалуйста.
0: Радиохаб.
1: Радиохаб — это во.
0: Да.
1: Это супер, это класс.
0: Да.
1: Это молодежь.
0: Ну, чтобы слушать и смотреть.
1: Это модно.
0: Там смотреть можно. Вот включаешь трансляцию и смотришь, пожалуйста.
1: Что, прям вот так? Нажимаешь на кнопочку и прям видео?
0: Ну да, все
1: Ух
0: видно.
1: Ух ты! Я тоже себе скачаю обязательно. И друзьям.
0: Можно смотреть, как мы кофеек пьем. Или вот я бургер буду есть.
1: Класс.
0: Но это опять вчерашний. У меня нет по пути бургерной. Вот за 7 минут она не успевает появиться, поэтому...
1: Есть все-таки еще какие-то недостатки.
0: Да, но зато из плюсов, больших плюсов, которые меня радуют. Всего лишь 4 года я живу в этой квартире, и, наконец-то, склад магазина, допустим, который назовем... Ну, дайте,
1: давай так, чтобы мы не догадались.
0: Ну, давай, Рамблер-скамейка, вот так, допустим. Угу. Он переехал поближе к дому, и теперь, наконец-то, у меня не 50 минут доставка, а где-то 25-30. И дешевле, потому что раньше, чтобы бесплатная доставка была, нужно было на 3500 набрать что-то такое. Но это из-за того, что я живу вот на полуострове, и там близко не поставить. Когда просто я жил там в обычном районе, там за 5 минут доезжало, а тут подождать приходится. Но зато у меня людей нет вокруг. Понял?
1: Спасибо.
0: Да.
2: Новое.
1: Ой, подожди, не то включил опять, как обычно. Да что ж тебя ждет? Угу. Сейчас разберемся.
0: О.
1: Давай, Артикасти, давно не было, считаю. Вот уже 10 минут.
0: А это так... Севиль эту песню принесла, я сказал, «Бычьи сливы».
1: Да, до этого еще все об этом сказали.
0: А, да?
1: Как бы напрашивается, да.
0: Понял.

0: так наблюдаю за Севилью, за эфиром, грубо говоря, там на концертах очень редко, но все-таки пересекаемся.
1: Да, он постоянно наблюдает.
0: Нет, я говорю, очень редко, но тем не менее пересекаемся, а она не утратила вот этого задора такого. Она всегда стоит за кулисами и с улыбкой ждет этой возможности выйти и спеть, потому что она кайфует вот до сих пор от этой возможности.
1: Так а что не кайфовать, когда ты пришел, 5 песен спел и пошел дальше?
0: Есть некоторые унылые люди, которые... Да? Как будто бы есть ощущение, что они так немножко через... Ну, оно и понятно, там 576 концертов. Да. У Севиль тоже приличное количество.
1: Это правда.
0: Но, тем не менее, она такая на пазике всегда. Хи-хи, ха-ха.
1: Это правда.
0: Артема за животик. Пынь, вот так. Ну что ты? Не-не-не-не. Вот так вот. И пошла петь. Мы расстались. Да, расстались мы. Ты ушел, я ушла. Я пришел, да. Ты пришла. Класс. Так, после паузы, значит, ничего не будет.
1: Ничего не будет.
0: Ничего не будет. Хотел что-то проанонсировать, что ничего нет.
1: Просто, наконец-то, нормальные анонсы, честные анонсы на радио. Без всяких после паузы это, после паузы то, потом послушаем эту песню, ничего не будет. Интересного ничего.
0: Презентуют какой-нибудь трек, как будто это, я не знаю, это правильно, так и должно быть.
1: Да.
0: Да, только у нас после паузы просто...
1: Ничего не будет.
0: То же самое.
1: Да.
0: Но как то, для нас то же самое.
1: Для
0: людей каждый
1: для вас
0: раз
1: все разное.
0: Все, да. Все в новиночку, конечно.
1: Винтаж Малахит в новой тональности.
0: Так,
1: B+.
0: Тональность B+.
1: А, или B- какие-то.
0: Нет там минусов никаких.
1: Ладно.
2: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
13: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтран. На базе на радио суперхиты и суперновинки на базе. Вроде бы и работа мечты, но я вот сейчас думаю о том, что всего, ура, 3 часа осталось его потерпеть и домой. И потом, вообще-то у меня операция сегодня. Оперативное вмешательство в глаза, если что. И потом, мне знаешь, что сказали? Мне говорят, возьмите СНИЛС, если вам нужно будет оформить больничное. Такой, ха.
3: Я уже послезавтра выйду на смену.
2: Какой, да, больничный. Тут больничный, это только когда уже из руки вот так начнет кость торчать, и оттуда капать будет, и тогда... Тогда такие, ладно.
4: Так нет, перемотаем, перебинтуем.
2: Ну да.
4: Ты же не рукой же работаешь.
2: Кстати, да.
4: Головой, ртом.
2: Это правда.
4: Поэтому.
2: Я это потом в мемуарах буду писать, что, скажу, у меня как-то горло заболело. И оно болело месяц, потому что я не мог взять больничный. И вот такой, месяц у меня как болело горло. Но оно, кстати, прошло в итоге. Еще из интересного. Помимо того, что мы с Кириллом не болеем. Из интересного. Что меня бесит, хотелось бы высказаться тут вот. Раз уж у меня есть рупор определенный. Высказаться насчет того, что меня бесит. Я сейчас понимаю, что мое недовольство для людей, у которых вообще никакого водопровода нету или только холодная вода, покажется дикостью. Тем не менее, меня жестко бесит эта дурацкая система вот этих смежных труб в доме. Вот этого какого-то совместного водопровода. Объясняю, вы 1000 раз сами попадали в эту ситуацию. Когда ты моешься в душе, и кто-то начинает мыть посуду на кухне, ты обречен мыться либо под кипятком, либо под холодной. Ты только настроил, она опять поменялась. И вот эта история меня бесит жестко, потому что у меня, видимо, эта штука связана с туалетом. И как это происходит? Я сижу на толчке. Потом, типа, смыл сразу в душ, прыгнул, и стоишь 1.5 минуты вот так вот, как дебил просто. Ждешь, пока там наберется, чтобы здесь потекла нормальная. Реально, меня это бесит жестко. Ты не можешь... Я в целом моюсь 1.5 минуты. Но ты не можешь мыться начать сразу, потому что течет кипяток. Потом ты только настроишь, она уже холодная опять. И ты просто стоишь как дебил вот так вот с этой лейкой в душе, которая просто льешь ее на пол вот так вот и стоишь, ждешь.
3: В смысле, напора не хватает или она горячая?
2: Горячая.
3: А или такая история. Бывало, пьет Артем из унитаза, а там кто-то моется. И горячая. Обжег
2: да,
3: язык.
2: Да, да. А вчера вообще, вчера этот случай, вчера я стою и думаю, почему так происходит? Я стою вот под душем, ну как под душем, я стою просто в ванной, и эта лейка вот так вот на пол, жду, пока протечет, она уже эта горячая наконец-то. И она не протекает, я пытаюсь настроить никак. Я уже стою 3 минуты, все течет кипяток до сих пор, и я думаю, в чем дело-то? А оказывается, вот я когда смыл там, оно, знаешь, типа там запало, и, короче, и вода постоянно текла, то есть она бесконечно набиралась.
3: Топочка западает, да, иногда.
2: И я в итоге, блин, стоял вот так вот, ждал, а она, оказывается, там текла бесконечно. И не мог помочь. Ну, короче, это дурка, почему так делают? Не могут отдельный какой-то стояк пустить, какая разница уже? Сделайте отдельный. Вот мне интересно, где-нибудь они в Москве-Сити живут, у них тоже такая проблема?
4: Да, конечно, по-любому там и такие проблемы. Да? Там других проблем навалом.
2: Какие?
4: Форточка не открывается.
2: Лифт.
4: Лифт, не дай бог, сломался. Если сломался, да. А не дай бог, максимально не дай бог, если вдруг что-то, задымление.
2: Ну, это вообще,
4: пешком
2: да.
4: С 1500 этажа идти, лифт ждать еще там в очереди внизу, шум гам.
2: Поднимаешься с этим пакетом из 5-ки, а тебе на 60-й
4: этаж. Купил квартиру за 1.5 миллиарда и стоишь там, ждешь. Не хотел бы я, конечно.
2: Ой, даже не знаю, что меня это бесит. Вот это или люди, которые на 2-й этаж на лифте поднимаются. Это я вообще не понимаю, конечно.
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
5: Песня в тему.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Вот он говорит, пить под окнами. Ну, кстати говоря, это опасно, потому что... Ну, вот эти вот чуваки, которые, когда я в Перово жил, у меня под окнами пили, а что-то там на Санта-Личи не сильно похоже было, это во-первых. А во-вторых, ну, дети же скидывают всякие там презики с водой с балконов, попадут еще на голову тебе и будет больно.
2: Мы брали шприц большой пластмассовый и секались с балконов прохожих.
1: Да?
2: Да, да, да. Не было тогда ничего, кроме
1: шприца. Ну, шприц.
2: 90-е, сами понимаете.
1: Их искать не надо было, вышел в подъезд.
2: Да, далеко просто дверь открыл свою там сюда. Либо попросил у какого-нибудь мужчины в подъезде, который
1: как
2: стоит,
1: вариант вообще,
2: чем
1: да.
2: там занимается.
1: Так, я предполагаю, эту... Ой, ты праздники хотел? Да. Я предполагаю, просто эту новость тебе вчера скинули все, кто только можно. Тем не менее,
2: давай.
1: Хочется заострить на ней внимание. Но там про Липецк просто. Так. Что, не скинули вчера реально?
2: Не знаю, только новостей.
1: Ничего себе. Короче, ну, организатор концерта Scorpions из Липецкого тут рассказали его судьбу.
2: Судьбу организатора?
1: Да.
2: Да, она сложилась не очень хорошо, насколько
1: Короче,
2: я знаю.
1: Короче, мы много раз это обсуждали, что в 2008 году, в 2008 написано,
2: ну, ладно, 8, хорошо.
1: Произошел страннейший концерт группы Scorpions в Липецке на полупустом стадионе. Люди не поверили просто, что приедет группа Scorpions. А мне кажется, даже если бы поверили, ну, что стадион бы в Липецке, бы они сказали бы, это что, это, может, что-нибудь приедет. Денис Майданов.
2: Ну, люди, которые пережили приезды 8-го состава группы «Ласковый май» в свое время и так далее, они реально просто не поверили. Я даже больше скажу, два концерта сегодня и завтра было. И реклама на местном телеканале ТНТ «Олимп» была такая. Тоже там на ней было сэкономлено, значит, какие-то отрывки из их выступлений и озвучка самого этого организатора, типа «Легендарная группа Scorpions даст два концерта в Липецке впервые».
1: Угу.
2: И реально...
1: Уже как прикол звучит.
2: Мы купили с Димоном билеты, значит, и пошли. Как сейчас помню, 1600 рублей на рыло. Это очень большие деньги.
1: Это большие.
2: Да, для 2008 года.
1: Тогда концерты по 300 рублей.
2: Учитывая, что у меня зарплата была 7. То есть я треть зарплаты, там, грубо говоря, потратил, пришел. Так,
1: пожалуйста. А там говорят, что можно же это с крыши дома соседнего мог посмотреть.
2: На следующий день у меня папа жил прямо рядом со стадионом. И я на следующий день пошел уже на крышу.
1: Да.
2: То есть я два раза посмотрел. На полупустой. Не на полу пустой, а на треть пустой стадион. На треть заполнен.
1: Ну, тут, честно говоря, даже обидно за группу Scorpions, потому что, ну, видео есть этого концерта. Стадион, то есть трибуны по бокам, и там какой-то народ есть. Перед сценой-то вообще как будто никого нету. Ну и вот, организатор легендарного концерта Scorpions на полупустом стадионе в Липецке в 2008 году попал на 15 миллионов и лишился всего имущества.
2: Ой.
1: Он ради этого залез в долги, хотел привести легенд рока, а получил долговое рабство для всей семьи на 6 лет. И что за история? Дочь этого человека рассказала, что, значит, надоумил ивент-менеджер отца влезть в эту темку, с которым тот познакомился на подработке. Тот предложил вложиться в концерт Scorpions на стадионе Металлург, привезти в Липецк рокеров и поднять на этом денег. Мол, средства нужны только на продвижение и подготовку, а по билетам почти солд-аут. Короче... Этот человек обещал, что все окупится через месяц. Максим поверил и вложил около 10 миллионов рублей. Из них 6 занял у друзей под расписки. Как оказалось, этот темщик, он всех развел вообще. Он, во-первых, соврал проданные билеты и Скорпионсам, и этому Максиму. То есть он и Скорпионсам обманул. Он сказал им, что sold out, поэтому они поехали. Ну и вот, рекламная кампания ограничилась парой постеров, концерт закономерно провалился, потому что липчане не поверили. Многие в целях экономии слышали концерт с крыши домов. Вот тут интересно, из-за холодного приема рокеры отказались от интервью, а их концертный директор заявил, сделает все, чтобы в Липецк больше никогда не приехала ни одна крутая зарубежная команда. Может, поэтому больше никто там не выступал, потому что они сделали все.
2: Подожди, Металлика не приезжал.
1: Guns N' Roses, может.
2: Guns N' Roses, сейчас дай подумать, по-моему, нет.
1: Рамштайн выступали?
2: Мало шансов, не припомню.
1: Видишь, тут не только рокерская, просто любая зарубежная команда. Может, Black Eyed Peas выступали в Липецке?
2: Black Eyed Peas, по-моему... А, нет, тоже нет.
1: Не
2: выступали.
1: Было.
2: Они в Тамбов ездили.
1: NSYNC, может, Джастин не выступали.
2: Нет,
1: да.
2: Нет, старик.
1: Видимо, все-таки из-за этого.
2: Слушай, ну, все равно это риск, когда ты... тут в это дело влезаешь, все равно ты рискуешь, риск не оправдался.
1: Тут сказали, они сказали представители Scorpions, что если бы они заранее им сказали, что не продались билеты, они бы предоплату вернули.
2: И не, концерт бы не состоялся.
1: Да, и они бы деньги вернули просто. Ну, а этому чуваку пришлось вообще продать почти все, две машины, две квартиры, включая наследственную, земельный участок в сниженной цене.
2: Ну, надо сказать, что Scorpions в том году два концерта отработали реально по полной, на 100%.
1: В Липецке?
2: Да, это было круто.
1: В смысле? А, в
2: ну, я имею тогда, в виду, вот на тех концертах было круто, был свет, был классный звук, Клаус Майне бросал палочки.
1: Ну, свет там был, потому что это было днем
2: это
1: на
2: было
1: стадионе.
2: Днем, да, они там все равно были установки, порталы висели, звуковые колонки, все там четко было.
1: Вот как это странно выглядит, вот представьте себе, типа... Региональный футбольный стадион вот такой с разноцветными вот этими сидушками,
2: да,
1: пластмассовыми.
2: Там только-только лавочки деревянные сменили, да, на какие-то желто-зеленые.
1: Они вот какие-то такие странные, вот оно по кругу, и типа газон еще, газон,
2: ну, да,
1: футбольный.
2: Конечно.
1: И вот, вот на таком стадионе выступает рок-группа.
2: И поют «Here I am, rock you like a hurricane».
1: Это очень странно выглядело, но вот.
2: Ну ладно, давайте уже, раз речь пошла. Но самое интересное, какая-то вот мулька у группы Scorpions 20 лет была. Они каждый раз свой тур концертный объявляли последним, то есть типа финальный тур.
1: Вот кто это придумал.
2: Да, да, они 20 лет ездят в финальный тур. Это их типа
1: так фишка. Они едут в финальный тур, а потом такие, а, денег нет теперь опять. И опять придется ехать,
2: ну, вот
1: в финальный тур.
2: Ну вот последний концерт в Стамбуле, по-моему, он был. Клаус Майне совсем уже старенький, там, ну...
1: Игги Попа это не останавливает, посмотри, как он выглядит.

0: Эх, к сожалению, надо вырубать, потому что реклама по времени должна выйти. Но дай бог.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Один плюс один.
1: Сейчас, можно я?
2: Давай.
1: Самонаправленная шутка у меня.
2: Давай.
1: Самонаправленная.
2: Давай.
1: Значит, открыл портал с праздниками, да. Вот, и увидел, что сегодня день рождения пенсии.
2: Ага.
1: Испугался, что сегодня ноябрь, и у меня днюха, а я забыл. День рождения пенсии, ну, типа, я старый, понял.
3: Кофе вкусный у нас. Кофе вообще норм.
1: 14 июля, вторник сегодня, и, видимо, мы выходим на тему дня сегодняшнего. Здравствуйте.
3: Ну, хочешь... Нет, темы пока нет. Хочешь тоже вот направленная шутка?
1: Самонаправленная?
3: Да.
1: На тебя?
3: Да.
1: То есть обыкновенный цирк,
3: тоже,
1: направленный на...
3: Тоже из праздников.
1: Давай, давай.
3: Вот тут написано... Написано «Всемирный день интеллектуальных игр». А я вообще подумал, о каких это игр, если меня Артем зовут? Интеллектуальных Артемов тогда.
1: Бэйбэ-бэйбэ! Why don't you got live together? Да, смешно.
3: Да. Кофе у нас нормальный, кстати.
1: Ой, а еще из интересных фактов. Оказывается, много лет эта технология уже внедряется. Я про нее узнал только вчера. Оказывается, что когда люди смотрят футбол, вот сейчас чемпионат мира,
3: да.
1: Оказывается, в каждой части света, там в Азии, в Европе, там в Америке, у всех разная реклама на билбордах, на которые вот на поле футбольное окружают.
3: Да.
1: Я такой, ну, нифига себе, как это? С помощью нейросетей, то есть, типа, в Европе Сосо-Соло рекламируется,
3: ага.
1: В этот момент в Азии, там, Тойота какая-нибудь.
3: А,
1: да, я подумал, что это, видимо, какая-то компьютерная графика или технология. Оказывается, этой технологии уже, там, больше 10 лет. Это, короче, одновременно несколько реклам показывается на этих билбордах,
3: ага.
1: Вокруг поля, а камеры как-то так настроены, что каждая из них снимает определенную, там, как-то реагирует на чего-то, там, чего-то, я не инженер.
3: Да?
1: И таким образом, да, разных зрителей, разные рекламы, прикольно, то есть таргетированные. Вот и век живи, век учись, получается.
3: Прикольно.
1: Оказывается, она еще там в 2013 году там впервые там тестировалась.
3: Да вообще, скоро...
1: Удивительное время живем.
3: И скоро и футболистов заменят. Нет?
1: Ну, Дзюбу никто не заменит.
3: Нет. Вот, кстати говоря, вот по поводу футбола тоже новость меня одна впечатлила. Всю планету накрыла эпидемия... Из-за чемпионата мира по футболу заявили ученые, вот написано, исследователи заметили, что после побед любимых команд у мужчин резко поднимается либидо, они становятся более открытыми.
1: Это опасно, потому что футбол в основном мужчины и смотрят.
3: Так вот, и говорит, как, так с постоянными партнерами, так и со случайными знакомыми во время празднования люди пьют, веселятся и легче идут на контакт. Некоторые даже едут в другие города болеть и скачивают приложение для знакомства. Это не просто слова. Через 8-9 месяцев после каждого чемпионата мира фиксируют всплеск рождаемости. И для меня, честно говоря, это довольно странно, потому что... Если ты мужик, и у тебя либидо поднимает игра, где 22 мужика в коротеньких шортах бегают, это, наверное, какой-то звоночек тревожный. Как бы ты сильно не радовался победе там Франции, за которую ты болел.
1: Не, ну представляешь, Франция выигрывает, а ты на стадионе, и вокруг только там...
3: Ну вот.
1: Только...
3: И что делать?
1: Вот.
3: Ну, нет, надо вот, видимо, как-то, ну, быстренько
1: как?
3: Сруливать. Но я не знаю просто. Но я вот когда в 2021 году Team Spirit выиграли International, я тогда вообще прям, я верещал. У меня что-то не было такой мысли. Так, хочу...
1: Ну, потому что ваши компьютерные игры, они
3: да.
1: Асексуальные.
3: Что по мафии, кстати?
1: Какой мафии?
3: Мафия Old Country, которую ты...
1: Да пока да? Нет, пока, да.
3: Какие? Я-то ее уже второй раз прошел, считай. Ну, один раз прошел сам и один раз смотрел, как прошли. Там человечек в конце плакал. Сильно.
1: Ну ладно, ты любишь спойлерить.
3: Я не буду спойлерить, но я же сразу сказал, что там такая игра, с которой там
1: ладно,
3: какие-то
1: ладно,
3: моменты.
1: Ну все,
3: давай.
1: Ну все,
3: давай.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое и

0: 12+. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Да, Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: 1+1. Калинин и Райтраун.
4: Так, ну что, тема дня есть. Тему дня я запостил. Коллега, позже зачитайте.
5: Всем привет.
4: Что ты так испугался?
5: Я скимарил, ты с своей темой.
6: Тема.
4: Поспать нельзя. Да я бы тоже поспал лучше.
5: Ну, а пенсии отоспимся.
4: Да.
5: В 65.
4: Да.
5: Всем привет. Ну что, сегодня никакой подводки долго не будет, потому что человечек, который пишет все это, спал всего всего часа три, и вообще никак сейчас не работает голова. А вы сами знаете, вот раньше играешь всю ночь в доту, потом идешь еще сутки работаешь, вообще нормально. Как сейчас не работает голова? А вы сами знаете, вот раньше играешь всю ночь в доту, потом идешь еще сутки работаешь, вообще нормально. Или там веселился всю ночь.

0: водка. Не-не-не, по-честному. Ну, вы такой, может, у вас там колени начали хрустеть, даже когда вы просто ходите. Или там вставать начали в 5 утра с легкостью и кататься на троллейбусе. Или, может, у вас зоб.
1: Ну, зоб бабушек вот так это. У них, видимо, щитовидка там увеличивается.
0: Короче, пишите, что там по вашей старости. Хорошая тема. Мне есть много чего рассказать.
1: Да, что у вас, как у вас проявляется старость? Только реально, пишите по-честному. Что вы вот такой объективный. Ну, что-то я, по-моему, старый уже становлюсь.
0: Ну, во-первых, все чаще хочется слушать группу «На-на», например.
1: Да?
0: Да, потом бесполезно, невозможно. Я пробовал сесть, допустим, на стул или в машину, в основном в машину, да. И выйти из нее без звука. Нужно себя заставлять. Я не знаю, как это происходит.
1: Типа с каким звуком?
0: Ну, каким? Ну, вот он всегда один, вот так. Вот так вот. Или...
1: Вот так. Так это же, мне кажется, это просто привычка, это не от старости. Это, знаешь, это как выдохнуть после... Ну, ты же, да, смотри... Я пытался тоже понять причину вот этого вздыхания. Я тоже так это делаю, конечно же. Ты когда пьешь воду, типа, смотри, вот так. Ты выдыхаешь. Почему ты выдыхаешь? Потому что ты вместе с водой, и ты перед тем, как попить воду, ты вдыхаешь. И тебе надо это выдохнуть. То же самое здесь. Ты типа, ты же как, ты садишься вот так. И типа ты, когда падаешь, ты вдыхаешь, и когда прям садишься, выдыхаешь. И из этого кажется, что ты как будто бы как старый.
0: Ну, сейчас же ты не сделал, да сейчас это было надумано. Как
1: ну, типа я вот так тоже так...
0: Ой. Да, раз ты так садишься.
1: Да я не знаю.
0: А тачка, она еще там сиденья вот, низкие какие-то, и чтобы встать...
1: Оттуда... Опущенные.
0: Заниженные.
1: Да.
0: Я попрошу. Ага. Вот как-то нужны какие-то дополнительные усилия, чтобы не... Ну, как можно без звука это сделать?
1: Ну... Угу. Я, смотри,
0: а может, потому что я жирный?
1: Да нет. Ну да, но нет. Да. Я вот что подумал. Я вот когда, ну, уже через пару лет планирую купить себе палки такие для скандинавской ходьбы. Буду ходить вот так, скандинавская ходьба, ну, вот медленно очень. И я вот думал, может быть, кто-нибудь из твоего чата меня проконсультирует, какие палки лучше выбрать для скандинавской ходьбы.
0: Там больше по пенсионным отчислениям специалистов много, да, и по хозяйственным сумкам. Ну, понял. Я думаю, что и по палкам тоже там разберутся люди.
1: А там есть у них такая вот, типа, тележка такая, на которой сумка такая? Типа...
0: Ну, я говорю, хозяйственная сумка, тележка.
1: Вот эта тележка.
0: Да. Очень, кстати, удобно. Зря ты, зря. У меня есть такая, как бы, удобно там что-то положить, ехать в 5:30 утра за город.
1: Все. За город прям?
0: Ну, а где, конечно, на сад.
1: А чего?
0: На
1: дачу. Ну, на сад, да. Ну, например.
0: У москвичей, наверное, нет такого понятия «насад».
1: Сад нету, да.
0: Да, нету, да. Мы на сад ездили всегда.
1: Я тоже в Перми у бабушки,
0: москвичи,
1: когда тоже
0: москвичи
1: сад
0: на дачу едут 16 часов в пятницу. Я так люблю дачу и в Тверскую область по пробкам.
1: Да, причем это даже в Питере, я когда помню, маленький был, я помню, говорили «на дачу», и мы ехали типа километров 40 всего. Тут 40 километров ты на работу едешь, на дачу это тебе во Владимирскую область куда-нибудь. 8 часов на электричке.
0: И потом обратно еще.
1: Да. Вот, я помню, в Перми дача на станции 21 километр. 21! То есть это вообще, это как откачить на съемки съездить какие-нибудь, 21 км. Вообще.
0: Да, смотришь, в Москве, всего 20 километров.
1: Да.
0: Так это рядом, вон, в Путилке.
1: Это вообще тут недалеко.
0: Ладно. Ну, короче, что, вы старый и почему?
1: Да, почему вы старый?
2: Утреннее шоу один.
0: Во-первых, по паспорту.
1: Угу.
0: А какие еще дополнительные есть?

0: Так, дорогие пенсионеры, спасибо большое, что пишете. Много, много отзывается лично во мне. Артем-то молодой у нас парень, вот, ему всего лишь там 32, ментально 14, вот, а я, у меня наоборот всегда было. В 14 чувствовал себя на 32. Вот Лена говорит, когда куда-то зовут тусить, я говорю, что иду домой спать. Это прям жиза. Просто нет тут сил каких-то. Вот.
1: Конечно.
0: И нет желания. Можно себя обмануть?
1: Да.
0: Вот у меня вот друг, вот ему там 40-ос, он все время там, Калина, погнали там что-нибудь куда-нибудь. А я не хочу врать себе, я хочу дома полежать, да, просто.
1: Но при этом, если ты на тусе на какой-то или на корпоративе, ты до конца там реально. Я обычно сваливаю первый. Для меня, как для интроверта, идеальная причина. Я всем говорю, ой, вы что, мне завтра на эфир. Даже если завтра суббота, я говорю, да мне завтра на эфир. И сразу сруливаю. Кирилл, вот пока не научился первый уходить, потому что тебе что?
0: Мне неудобно как-то уходить, да. Но я люблю людей. Мне нравится с ними общаться, мне нравится с коллегами общаться. Ага. Ехать неохота никуда. Еще в Москве полтора часа.
1: Это правда.
0: Вот и самый главный признак, что ты стареешь, это вот ворчать на молодежь и типа вот раньше-то в наше время, вот это тебе надо себе пресекать, я считаю, потому что они другие, мы другие, но хочется, потому что...
1: Видишь, в чем дело? Мне кажется, от нас это бы не очень объективно было, потому что вот мы говорим, вот наше время.
0: Но мы-то себя в пример точно ставить как бы не
1: так
0: можем.
1: Так в том-то и дело, потому что так или иначе, что касается там технологий, медицины, да всего чего угодно, там какой-то капиталистических каких-то благ, которые мы сейчас имеем, все равно так или иначе сейчас лучшее время, чем там было в нашем детстве или в детстве там наших там родителей, еще кого-то. Но, тем не менее, современные дети, они уже смогут, наверное, говорить, вот наше время, потому что, ну, если прям сильно еще не шагнут технологии еще там в миллион вперед. Поэтому...
0: В старость, когда поспишь на любой другой кровати, кроме своей, ощущение на следующий день, что тебя били палками. Это уже прям глубокая старость. Это прям, да, я такого даже не встречал.
1: Ощущение, что тебя Билли Миллиган.
0: Да, или так. Билли, Вилли, Дилли.
1: Идилли.
0: Идилли отсюда, Лили. Идилли,
1: да.
0: Поспилли. Так, что еще?
1: Чихать больно, от напряга бок стреляет. Ну, кстати, есть такие моменты, что иногда чихать больно. У тебя, типа, допустим, болит там шея, или там плечо заболело опять, там, или горло. И тебе каждый раз чихать больно, реально.
0: Да. Ты думаешь, да, чихать. Много чего, кстати, больно. Чихать больно, на ценники смотреть больно.
1: Тут, как бы, не смотри.
0: А и ладно.
1: Ты же примерно понимаешь, что сколько стоит.
0: Плюс-минус. Ну, ты, Артем, знает, сколько картошка стоит. Я нет.
1: Нет, ну я примерно понимаю. Картошка, знаешь, картошки рознь. Ты можешь купить и за 30 рублей вот эту, которая уже, я не знаю, пожухлая, вот эта грязнющая, проросшая. А можешь купить рублей за 200, которая более-менее нормальная. Да. Поэтому тут выбор у тебя остается, конечно.
0: Так, пропускаю момент, когда вырубает. Есть такой тоже признак старости, когда ты вроде, а что, когда-то я уснул-то?
1: Да.
0: Лежал и уснул.
1: Ну, кстати говоря, я когда вот не мог уснуть на днях, я задумывался тоже об этом. Почему нам сделали вот это время до засыпания какое-то странное? Типа, ты лежишь, и тебе надо вот как-то полежать, и только потом ты в сон проваливаешься. Почему нельзя было сделать какой-то, типа, там, щелчок, и ты спишь резко? Там, какую-то кнопочку или что-то?
0: Ну, в детстве так было, когда едешь на заднем сидении, чпуньк, все, отъехал.
1: Да, но ты перед этим все равно как-то тебя там в сон клонило или что-то. А тут вот... Как было бы удобно, вот тебе надо 8 часов поспать. Ты вот лег, вот так, хоп, и ты спишь. Все, зачем вот это вот предисловие перед сном?
0: Да, согласен, недоработочка природная.
1: Абсолютная недоработка. Вообще много у меня вопросов касаемо тела. Зачем вот, типа, ну, дышать? Я понимаю, зачем есть или зачем пить. Потому что там содержатся всякие вещества, которые там преобразуются в энергию и так далее. То есть мне это понятно, это та же самая физика, как будто бы, как вот бензин для машины. Но зачем дышать? Какая тут логика? Что за... Типа ты вот просто воздух... И что? Я от этого сильнее стал или мощнее, или что?
0: Или вот еще признак старости. Свободные труханы,
1: да,
0: и шансон. Володя, 31 годик.
1: Смотри, труханы, он говорит, свободные, и слушает шансон, где про несвободу поется.
0: Да.
1: Оно все переплетено.
2: Вот почему, да?
1: Да.
2: Люди носят свободные.
1: Захотелось свободные, чтобы хотя бы где-то свободу почувствовать.
2: Все понятно.
3: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное, свежее.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

0: Были времена, когда я под эту песню зажигал, пел там. Ах, как давно это было.
1: Одиннадцать утра в Магнитогорске.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребяшки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтран, на базе радио, суперхиты, суперныки на базе. Сейчас домой, поспать, и я потом поеду на коррекцию зрения, жестко. Я все буду видеть, я буду смотреть как сокол просто. Ну, вот так же. Я говорю, все твои болячки буду видеть, сканировать насквозь тебя. Буду лазером, как циклопы.
3: Будешь как сокол теперь, да?
2: Циклопы.
3: Летать над городом и срать.
2: Соколы так не делают. Ладно. Сокол — гордая птица.
3: Ладно.
2: О, сокол
3: никак.
2: Он его так пикирует, и потом такой белку, и унес. И понес ее. Соколиная охота, ты чего? Это издревле было развлечение для ультрабогатых, когда к царям приезжали какие-то гости из каких-то других стран или откуда-то, они их вели всех на соколиную охоту. Показать как, потому да. что они вот так... Я, кстати, смотрел реально на Ютубе про соколиную охоту, как они вот так вот раскручивают, вот так вот бросают.
3: Называется, у нас есть на территории Липецкой области питомник хищных птиц Галичья гора. У нас там друзья живут, и они нас много раз вывозили на тренировку вот эту.
2: Как-то
3: вот.
2: Оно вибло называется?
3: Вабило.
2: Вабило, да.
3: Это такая типа имитация какой-то птицы среднеразмерной на веревке, на капроновой. Mm-hmm. И вот так они разматывают. И он, конечно, как истребитель, реально.
2: Вообще,
3: он там выжидает момент, а потом пикирует. Да, и они потом их благодарят. Этот арабские шейхи любят тоже это развлечение. Приезжали даже вот к нам в Липецкую область, чтобы себе выбрать сокола какого-нибудь.
2: Арабские шейхи приезжали в Липецкую область?
3: Да, конечно.
2: Ничего себе. Сразу после концерта Скорпионс.
3: А у нас какое-то место притяжения, знаешь. У нас то шейхи, то группа Скорпионс.
2: Ну, кстати говоря, у нас же в Москве здесь тоже есть соколятня. А как это называется?
3: Соколятня. Так себе место для нашего средоточия гордых птиц.
2: А как?
3: Соколятня.
2: И я даже смотрел, сокольничий есть, вот тоже известные там видосы были, выкладывал.
3: Ну, получается...
2: как думаешь, в каком районе это?
3: Что еще раз?
2: Простите. Ну, где она находится?
3: В Капотне?
2: Нет.
3: Ну, Сокольник.
2: Ну, да.
3: Сейчас, погоди, я введу слово «соколятня».
2: А «соколятня» это называется.
3: Да? А может и правда. А, да, кстати.
2: Ну, да, а как же еще? Что ты меня напугал, блин?
3: Я что сейчас ржал, как полный идиот?
2: Над
3: неологизмом, а такое слово есть.
2: «Соколятня», а как?
3: Ну, просто из твоих уст смешно звучит.
2: Соколятня.
3: Сидит рэпер, соколятня. Какой шанс, что какой-нибудь другой рэпер произносит слово «соколятня»? Скажи еще раз.
2: Соколятня. Еще с моим этим говором, это странно, соколятня. Так, песня, да, песня?
3: Ну, какая-то песня. Ну, тут девушка написала, пока Артем пишет. Все чаще задумываюсь об удобстве хозяйственных сумок-тележек. Это удивительное вообще инженерное сооружение на колесах.
2: Какое удобство, а как ее по лестнице тащить?
3: Вот так вот.
2: Ну, это тяжело.
3: Ну, ты когда бабушка, когда тебе уже тяжело. Но, тем не менее, разгружается и спинка, и руки так не устают, если ты с пакетами, например, идешь.
2: Да.
3: Правда, появляется проблема, там надо там сход-развал делать.
2: Знаем
3: на ней.
2: Знаем, как
3: там
2: этим бабушкам тяжело, когда курицу выкинут по акции, там им вообще не тяжело сразу становится.
3: Это жизнь заставляет.
2: Да? Драться. Ну, конечно, потому что надо сэкономить деньги, чтобы потом было кому перевести.
3: Соколять мне деньги.
2: Перевести кому деньги, 100 миллионов.
3: Да успокойся.
2: Я не могу. Так, ты поставишь какую-нибудь песню или нет?
3: Это твой текст.
2: А,
3: ты в мой сценарий смотришь.
2: Тогда ладно, тогда давай ставить «Мамба номер 5». Шутка. Ну вот, давайте «Марио». «Марио» нормально, давно не слушали.
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: что, новости? Новости! Наши любимые новости, где мы разговариваем о серьезных вещах в юмористическом ключе. На 17. Смотрите, новости. Такая. Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу, так как это экстренные форс-мажорные обстоятельства, так сказал Департамент коммуникации Федерации независимых профсоюзов России. Так что, если ты заранее, допустим, начальнику сказал, я опаздываю, потому что я на заправке, и все, как бы с тебя взятки гладкие. Я, кстати, на заправке сегодня был и вчера. И позавчера.
1: А, или если машины нет, то можешь сказать, я сейчас заправляюсь.
0: Да.
1: И майку в штаны.
0: Майку. Так, вот еще одна новость.
1: Вот смешно комментировать.
0: Да. Еще одна новость. Очередные неудобства, связанные с тем, из-за того, что, ну, к сожалению, все обстоит таким образом, что сколько объясняй, не объясняй, что людям, что не надо там на сомнительные звонки отвечать, они все равно отвечают и переводят мошенникам деньги в больших количествах, и из-за этого приходится какие-то неудобства испытывать другим людям, которые этим не занимаются. Тем не менее, перевод самому себе через СБП на сумму свыше 200 тысяч рублей может стать одним из признаков возможного мошенничества. Среди других тревожных признаков снятия денег вскоре после оформления кредита, смена номера для входа в интернет-банк, а также нетипичная сумма, время или место операции. То есть, если вот ты, допустим, лежал просто там, играл в комп, и в 3 часа ночи такой, хочу кредит взять, мне телек надо обновить. И вот в 3 часа ночи начал оформлять кредит, телек, это может быть подозрительная операция, и могут подумать, что ты мошенникам хочешь перевести деньги. Mm-hmm. Или больше там 200 тысяч рублей себе, сам себе переведешь, тоже может быть...
1: Я думаю, что это не такая частая уж процедура в нашей стране.
0: Да, но все равно, кто-нибудь может с ней столкнуться так или иначе. Ну, потому что, ну... Тут вот в том-то и дело, что, к сожалению, сколько вот не объясняй, сколько не защищай, все равно эти случаи происходят, поэтому, ну, нет смысла объяснять, и вот следующая новость тоже про это.
1: Ну, сейчас, погоди, да, вот когда покупал машину, я переводил деньги продавцу. Ага. Ой, в смысле, продавцу. Ага. Я как делал? Я звоню в свой банк, да, поддержку, говорю, смотрите, сейчас я буду переводить деньги. Они говорят, хорошо.
0: Потом я их отдам курьеру наличкой.
1: Да, тут очень хороший человек, какой-то курьер. Они говорят, окей, но смотрите, система вот Центробанка, она, мы к ней не имеем никакого отношения, она работает по своим алгоритмам, туда не достучаться. Они говорят, могут быть проблемы. Я перевожу одну транзакцию, вторую, и у меня блокируют все деньги на сутки.
0: Реально?
1: Я не знаю, как... Как старики умудряются все вот это проворачивать? Реально работает, причем я предупредил и все такое. Они говорят, ну вы предупреждаете, не предупреждаете, все равно...
0: А они как-то снимают, они потому что у них наличкой под подушкой.
1: Ну если только так. А вот электронные деньги прям очень сложно. Свои же там куда-то вывести, если там более
0: большие. Так и сколько раз, сколько случаев было, что условно какая-нибудь бабушка приходит в банк, прям... И кассиры все вокруг видят, что она переводит мошенникам. Ее отговаривают всем банкам. Она говорит, нет, мне надо. Потом были случаи, что подходит к ней настоящий сотрудник полиции. Говорит, это вам не сотрудник полиции. Звонил я сотрудник полиции. А тот ее так уже обработал, что она тому верит. А настоящему она не верит уже. Поэтому, ну, я не знаю, что с этим делать. Ну, видимо, просто ждать, пока там поколение там подрастет, перерастет. Ну, я не знаю, что делать. Ну, потому вот, что объяснять уже как будто...
1: Ну, вот у моей мамы прикольное правило. Она просто не берет с незнакомых номеров.
0: Ну, да.
1: Просто ноль, вообще бесполезно. Ага. Если кто-то будет звонить, я ее предупреждаю, например, что будет звонить там, грубо говоря, доставщик или что-то. Она смотрит. А так, вот этот трюк, реально.
0: Абсолютно, как-то я так же делаю.
1: Старикам
0: всегда
1: сказать, чтобы, ну вот, ты знаешь, там, я сын или я дочь.
0: Да.
1: Остальные идут нафиг.
0: А они смс-ку, видишь, пишут, мама, я там попал, там, передрягу. Ну вот, допустим, опять та же история. 500 тысяч рублей нашел мужчина в спинке кресла автобуса в Подмосковье. 61-летний пассажир нашел 500 тысяч и забрал эту папку с деньгами себе.
1: А это другое. Это уже человек глупый.
0: Теперь
1: это,
0: его обвиняют в краже возбуждено уголовное
1: дело. Конечно, потому что это воровство, потому что чужое брать нельзя.
0: Он нашел такой, о, вот мне подфартило 500 тысяч и взял их.
1: Не хочу даже на эту тему говорить, заведусь.
0: А потом он пойдет и это переведет...
1: Да нет, он, это просто вот банальное присвоение. Чужое нельзя брать, нельзя.
0: Реально, вот
1: теперь уголовное дело, как
0: конечно,
1: бы.
0: Конечно,
1: вполне реально
0: срок. Может, и сядет даже.
1: Потому что крупная
0: сумма. Кошелек, если вы где-то нашли, я не знаю, но если вы его нашли и подняли, то единственное, что вы можете сделать, это отнести его в полицию, и все. Вот все, другого варианта нет. Либо как-то попытаться по карточкам связаться, но и вам так или иначе придется в него залезть, копаться. А это уже не хочется. Поэтому, ну, я не знаю, если бы я кошелек какой-то увидел, я бы вообще, скорее всего, мимо просто прошел.
1: Ну, либо мимо пройти, да.
0: Как бы это странно ни звучало, и, наверное, это неосознанно в плане какого-то гражданского взаимодействия с людьми, но как будто бы легче реально мимо пройти. Чем ты пойдешь его, потом там будешь описывать, переписывать.
1: А вот как вот это на деле выглядит? Значит, нашел, тебе нужно ближайшее ОВД... Какое-то отделение полиции? Вот я, допустим,
0: да.
1: Ну ладно, если интернет есть, если ты там человек с телефоном, окей, начинаешь гуглить, это куда-то ехать нужно, там, несколько
0: вот
1: станций.
0: И, так я говорю, ты
1: потом
0: себе...
1: тебя будут там спрашивать, там просто так
0: абсолютно
1: не зайдешь.
0: Писать. Не так, что ты отдал и ушел. Конечно, нет.
1: Где чего, да. Куда?
0: 100%.
1: И кто вот будет этим заморать? Только самые сознательные.
0: Ну, вот активисты какие-то.
1: Дай бог вот таким людям здоровья.
0: Вот эти вот люди, которые собирают подписи на строительство парковки наземной, вот они есть. Только.
1: Как это видос, когда парни молодые приходят к бабушкам у подъезда и говорят, здравствуйте, мы хотим, собираем подписи за снос детской площадки. Дело в том, что хотим строить тут общежитие для мигрантов. Бабушкам и свет с папкой стоят, вы не могли бы подписать? И бабульки там начинают. Чего? Какой? Какой чего?
0: За снос детской площадки.
1: Нечего, не надо. Ну, мигрантам же жить негде. Не надо ничего нам.
0: Ну, да. Так, и последняя новость. Тут, если вам уж совсем стало грустно, и вы чувствуете, что вы застряли в рутине, в России появилась... Ну, кстати говоря, она вроде не только появилась, я уже слышал...
1: В России появилась?
0: Нет, я уже слышал об этой процедуре. Она называется гроботерапия.
1: Ну, ты раз что-то хорошее расскажешь, что появилось.
0: Так это хорошее. Оно вот говорят... смотри, ритуальный сервис... Тут написано из Тольятти, но я говорю, я слышал, что были уже в других городах. Предлагают, значит... Ну, это странно звучит, но они вот это предлагают. Ну, короче, тебя вот положить туда и закопать.
1: Спасибо огромное.
0: И закопать заживо, чтобы помочь тем, кто застрял в рутине. Авторы методики утверждают, что после пребывания в гробу у людей снимается тревога, появляется ясность в голове и новое желание жить. Но, с другой стороны, и правда, ты такой полежал там вот это вот под землей такой... Не, у меня нормально все на самом деле.
1: Мне очень помогают всякие видосы про астрономию, когда типа показывают нашу планету с расстояния там 4 миллиона километров и говорят, вот здесь ты и твоя проблема.
0: Да, да, да.
1: Да, или там ты во Вселенной миллиарды звезд, а ты думаешь, что там затирка не подходит к плитке. Вот я таких вещей.
0: А такие у вас проблемы?
1: Ну, такие, конечно. Ну, мелкие проблемы всякие.
0: Самое главное, чтобы серьезных проблем не было. Типа, да? Там, плоскостопие. Все, ладно.
1: Ну, ты же живешь с этой проблемой.
0: Как? Да.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
5: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм, 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра, 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: Радио.ру. Супер.
1: Супер новинки.
2: Новое радио.
1: Супер новое.
0: Новое радио.
3: А вы можете пока начинать звонить 8-495-232-1632. Сейчас будем после песни играть в игру нашу.

0: Итак, так называемая тишина.
1: Бросать выгодно. Сначала курить, потом монетку. Проигравших нет. Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
2: «Давай бросать» во ВКонтакте.
0: Да.
2: Итак, дорогие друзья, ну что, это наша новая игра, направленная на здоровый образ жизни.
0: Абсолютно.
2: Ну, по крайней мере, миссия заставить человека задуматься хотя бы немножко о этой пагубной привычке. Mm-hmm. Правда, Артем? Что вот, ты хочешь добавить?
3: Вот вы знали, например, что бросать выгодно?
2: Да.
3: Сейчас расскажем и покажем, как. А вот бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Кстати, там прямо сейчас проходит крутой конкурс. Победитель отправится на Курильские острова. Может, класс. Я выиграю, я хочу на Курильские острова.
2: Не ври, не хочешь ты на Курильские.
3: Не, реально, на Курильские острова я бы съездил.
2: Ну ладно, что тебе на Курильские острова? 20 минут, подожди, будет перерыв. Итак, ладно. У нас есть слушатель 8-495-232-16.
3: Пойдут на так называемые Балконские острова, да?
2: Это рядом с Балконскими там, на.
3: Так, звоните, да.
2: Значит, самая большая ложь Артема, не ведитесь.
3: Какая?
2: Я поставлю песню, а вы пока начинаете звонить. В этот момент телефон выключен.
3: Нет, он включен был.
2: Вы никуда не дозвонитесь. Правда? Вы дозвоните в последний момент, они все равно дозвонятся.
3: Я клянусь, он включен был. Ну, правда?
2: Послушайте, дядь Кирилла.
3: Зуб даю.
2: Звоните в конце песни, в лучшем случае. Вон человек 7 раз пытался.
3: Так хватит... я уже, там уже есть вообще-то.
2: А, есть? Давайте.
3: Конечно. Алло, привет.
4: Офигеть. Привет.
3: Привет, как тебя зовут?
4: Таня.
2: Таня. Ну нет, Таню про возраст спрашивать не будем, просто голос тебя...
3: Вначале показалось, что ребенок дозвонился, у тебя молодой голос.
2: 31. Ну ты...
4: Спасибо, ребят. Офигеть, я в шоке.
3: Ну, судя по тому, какой у тебя голосок, вряд ли ты куришь.
4: Нет.
3: Ну, никогда не курила вообще сигареты.
2: Ну, может быть, баловалась.
3: Да, мы тебя осуждать не будем, скажи честно.
4: Ну, конечно, было.
2: Ну, было.
3: Но ты поняла вовремя, что это не для тебя, и все, это пропало из твоей жизни.
4: Конечно, как страшный сон.
3: Ну, правильно, потому что, а так вот, если б курила, потом через год, потом звонила и сказала, алло, алло.
5: Алло, это Таня. Алло. Мне всего 31.
3: Это Таня. Короче, смотри.
4: Меня так родители напугали, поэтому я больше, да.
3: Ну, ты молодец, мы завидуем тебе, все вот, кто там курит, мы, конечно, этим...
2: Ну, подожди, а вот что не понравилось тебе? Да. Вот,
4: я вам завидую, потому что вы очень классные.
2: Да, это правда. Да, факт, да. Тань, Татьяна, вот что не понравилось тебе в этом процессе?
4: Не понравилось? Ну, неприятность во рту.
2: Mm-hmm. Неприятность во рту. И то, что пачка 300 рублей стоит.
3: Но нет, тогда она, наверное, не стоила, когда она пробовала еще. Сейчас уже, да, это больно становится.
2: Итак, у нас есть специальная монетка.
3: Да.
2: И мы сейчас решку определим в колонку.
3: Умная колонка, да. Это решка.
2: А орел будет.
3: Умные часы.
2: Умные часы. Я сразу же забыл, что мы что куда распределили.
3: Орешка и... Орешка это, короче, колонка.
2: Тань, мы все забыли. Да, орешка смотри, это что?
3: Орешка это колонка, а орел часы.
2: Я запишу.
3: Да. Ты кидаешь в этот раз? Или
2: да
3: кто?
2: Нет, у меня рука несчастливая,
3: давай,
2: поэтому...
3: Давай, несчастная.
2: А что тут? Это беспроигрышная лотерея.
3: Конечно, ты выигрываешь либо то 100%.
2: А что хотелось бы больше тебе, Татьяна?
4: Отлично.
3: Что хотелось бы тебе, колонку или часы?
4: Часы, наверное.
2: Но если я буду бросать, то ты выиграешь колонку, поэтому я отдал Артему.
3: Нет, если ты будешь бросать, она выиграет ничего.
2: То монетка в окно улетит.
3: Она на ребро встанет просто. Так, ладно, я подкидываю. Итак, бросаю, точнее, не подкидываю. И бросайте вместе со мной. Опа!
4: Итак,
3: внимание.
2: Что там?
3: Решка.
2: Ну, естественно. Колонка. Я забыл, что она хотела.
3: Она хотела часы.
2: Она хотела часы.
3: Давай перебросим.
2: Давай.
3: Давай, смотри, если со второго раза, если со второго раза колонка попадет уже, тогда сорян, тогда уже...
2: Давай.
3: А, орел.
2: 1-1 получается. Ну, давай, третий.
3: Третий, решающий. Ну, ты согласна с этим, по-честному?
4: Конечно. Честно.
3: Ладно, отдаемся судьбе. Орел!
2: Ура! Ты хотел
3: часы.
2: Мы поздравляем тебя. Часы твои. Ура, ура.
4: Спасибо. ребята.
3: Забирай свой приз, вот видишь, бросать выгодно со всех сторон. И напоминаем, что сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте помогает жить без дыма, не вешай трубку, за эфиром поболтаем.
2: Без дыма, Маликов.
3: Да, я ждал этого.
2: Да, я вчера еще хотел сказать.
3: Как ты держался вчера, у тебя вены аж вздулись вот здесь.
2: Тань, а почему такая задержка между нашими вопросами и твоими ответами? Ты из Бангладеш звонишь?
3: Не, она покурить отскочила.
2: Москва.
3: Покурить отскочила, поэтому там... Так, ладно, не вешай трубку, да, поболтаем.
1: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.

0: me. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Желающие получили
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru.

0: 49-80-12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.

0: Like a belly dancer.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Мы сегодня обсуждаем, как у вас проявляется ваша пенсия, ваш пенсионный возраст, ваша старость, когда и после чего вы начинаете или начали чувствовать, что все, вы уже старый абсолютно человек и уже вообще... Ну, уже вот и шкаф открываешь, оттуда вот так вот уже молью пахнуть начинает вот этой антимоль. Как это моль, как убивали эту моль, пахло? Нафталин, во.
3: Сейчас уже от нас нафталином пахнет. Да? Просто, да, автоматически.
2: Нет, от меня-то нет пока. Пока нет.

0: со фруктами, изюмом. Короче, звоните 8495-232-1632. Обсуждаем сегодня старость вашу. Как в вас проявляется старость? Вот мне одно там сообщение понравилось. Я за него даже зацепился, прочитал. Мне 28, начиная с 24, прогрессирует равнодушие к алкоголю. Сначала перестала любить крепкий алкоголь, потом игристое. От вина хочется спать, перестал вообще пить, и в итоге к 28 годам мы имеем максимум бутылку пива раз в месяц. К чипсикам и то бывает, не могу допить даже 0,5, потому что не лезет. Но есть и преимущество старости, ты уже не рыдаешь по ночам из-за неразделенной любви, не боишься провалиться на экзамене, бла-бла-бла. Короче, ну по поводу бухла прям правда, еще ты начинаешь думать, что вот это вот похмелье, которое сильнейшее, оно вообще неравноценно проведенному весело времени, то есть ты там два часика, три повеселился, а умираешь потом вообще два дня следующих, так что как будто это того не стоит.
1: Все верно, все верно. Роман пишет, складываю руки на животе перед сном. Это выглядит зловеще, конечно.
0: И вот так вот спишь, и еще бледный ты весь.
1: Да.
0: И спишь во фраке.
1: А еще у мужиков есть такая мулька, когда они в труханах спят, в этих широких, они руку туда засовывают, потому что холодно рукам. И греется таким образом.
0: Да это так не только в широких парусах.
1: А в этих своих плавках как вот это?
0: Ну так же.
1: А что? Ну, да. Там же не должно остаться места для рук, Артем.
0: Но не настолько же они обтягивающие должны быть. Они такие обтягивающие после стирки. Ну так или иначе ты в них походишь, и они чуть-чуть-то разбалтываются в любом случае. Поэтому нет такого, что это, знаешь, как лосины, велосипедки такие. Ты их натягиваешь, еще специально ноги мылом смазываешь, чтобы натягивать невозможно. Короче, звоните. Рассказывайте, 8, 4, 9, как 5, вас 2, 3, 2, проявляется 16, старость.
1: 32 8495 232 1632.
0: Может, у вас, я не знаю, на топтыши. Алло, привет. Или вот,
2: привет,
0: это,
2: доброе утро.
0: Вот эта кость на ноге, на стопе, вот как у бабушек. Да, привет, как тебя зовут?
2: Привет, Павел из Москвы.
1: Павел авиастроитель.
0: А, да?
2: Ага. Нет, неправда.
1: Конечно, потому что ты с работы звонишь, неудобно, да?
0: Ага. А ты это по голосу узнал?
1: Наверное, да, мне кажется, да.
0: Как у тебя отчество?
2: Нет. У меня?
0: Да.
2: Ну, как у отца имя?
0: Юра? Юрьевич?
1: Это же прикол уже пошел, да? Как у отца имя.
0: А, ну, Юрьевич-то, да?
2: Ну, получается так.
0: Ага. И усы у тебя были?
2: Ну, были, да, украли в подворотне.
0: Ага. Ладно, рассказывай, сколько тебе лет?
2: Мне 30.
0: 30. И как в тебе проявляется пенсия?
2: Ну... Как? Вот песок стал появляться, ага, потихонечку. Вот. Ну вот, еще полюбил тапки.
0: Так. Тапки вообще имба. Дома. В тапках, когда ходишь, у тебя кажется, как будто всегда пол чистый. Это вообще круто.
2: Ну,
0: ты
2: да,
0: что?
2: Вот.
0: Ноги не прилипают.
2: И тепло, и удобно. Да, тапки, но не белые пока что. Вот,
0: ага.
1: Кстати, со стороны этой руки поводу, на груди сложишь,
0: по
1: когда
0: поводу
1: спишь,
0: песка, вот, да, по поводу песка, я клянусь, вот ты правильно заметил, я не знаю, как так получается, но постоянно приходится отряхивать кровать, потому что там какой-то песок. То есть ты такой лежишь-лежишь, и потом такой взял вот так, стряхнул песок с кровати, а ты после пляжа там не лежал. Потом проходит еще какое-то время, ты что-то полежал, и потом опять стряхиваешь песок с кровати. Откуда он там появляется?
1: Что
0: и
1: еще? Да. Широкие труханы, шансон.
0: Да.
1: Что? Одышка.
2: Шансунг, да.
1: Шансунг.
2: Что одышка. Я же стал выезжать в центр куда-то вот погулять. Мне вот нравится местный парк. Я стал кормить птиц. Вот скворечники там.
0: Знаешь, проблема начинается не когда ты полюбил местный парк, а когда ты в местном парке на дне города перед сценой танцуешь. А, вот тогда вот уже
1: Павел
0: проблема.
1: Очень близок к этому.
0: Уже близок,
1: он уже,
0: да?
1: На движе около сцены практически танцует. Павел, а ты как скворечники еду засовываешь? Ты по дереву взбираешься к ним?
0: Да.
1: Они же высоко.
2: Ну да, ну где-то 2 недели ногти не стригу и залезаю.
0: Вообще прям...
1: Это самый смешной авиастроитель в России, Павел.
0: Да это не он, с чего ты взял, что это он, это просто другой кто-то. Ты думаешь, это он?
1: Конечно.
0: Ну ладно тогда, ну все, пока тогда.
1: Давай, держись там, проектируй крыло дальше. Хорошо проектируй крыло, я тебя умоляю.
2: Да, хорошо, постараюсь.
1: Что-то он грустный какой-то.
0: Давай. А он тебе рассказал, что он прям крыло проектирует?
1: Ну, не крыло, а крыло вообще. Крыло. Ты что, не шаришь в авиастроении вообще что?
0: Одно крыло.
1: Из-за него я про это и знаю.
0: Ага. Все, тогда ладно.
1: Поэтому его к птицам тянет. Он хочет узнать у них секреты аэродинамики.
0: Так там же легко, там потоки воздуха и... Ну, там что тебе объяснять, это физика?
1: Нет смысла со мной.
0: Это потоки воздуха там, это самое. Алло, привет. Алло, привет, как тебя зовут?
3: Да-да-да, привет.
0: Да, а сколько тебе лет и как тебя зовут?
3: Меня зовут Антон, мне 38 лет.
0: 38, но у тебя уже предпенсионный возраст практически. Как ты ощущаешь это?
3: Слушай, парни, у меня... Парни, у меня все по-другому. Я реально уже на пенсию ушел.
0: Ну, потому что...
3: Ну, я военный, бывший военный, так скажем, да. И на пенсию ушел, вот буквально не так давно.
0: Ага.
3: Вот. Но что интересного, то, что сейчас работу уже надо искать, а военные, как оказалось, больно-то никому и не нужны.
0: Ну, пенсионеры, где вот, ты можешь устроиться охранником, сканворды разгадывать.
3: Ну, типа, да, да. Но как там зарплаты
0: как изменилась твоя жизнь, когда вот ты официально стал пенсионером? Как и что-то поменялось после этого? Перещелкнуло как-то в голове, что ты все, пенсионер?
3: Ну, да, как-то стало приятнее, что ли, что какая-то плюшечка будет капать мне каждый месяц, наверное, вот это.
0: И стало еще приятнее возмущаться на молодое поколение, потому что сейчас ты уже официально допущен к этому.
3: Ну да, да, согласен, даже там идешь когда на прогулке с супругой, уже там дети-подростки, там кто-то матом ругается и так далее, и думаешь, блин. Да,
0: да. Видишь, нельзя, ты уже нельзя. Даже сказал с супругой.
1: С супругой уже
0: супругой сюда. Идешь за получкой.
1: Да, да. Антон, мы-то такими не были, мы же вообще не ругались в детстве матом-то, когда во дворе гуляли.
0: Конечно,
1: мы...
3: согласен, да.
0: И даже не писали с балкона.
1: Да. С балкона писали.
0: Ой, извините, ладно.
4: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регина действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регина с Магнитогорск.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Новое звучит здесь. Новое радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Это Калинин и Райтраун на новом радио. И Олег там. Я смешно переделал песню, Кирилл, которая вот Сергей Лазарев сейчас пел «Твоя любовь». Это так красиво.
3: Пожалуйста.
2: Я смотри, там вот так поется. «Твоя любовь — это так красиво, куда пропала электросила».
3: Ну, нормально. Это группа «Электросила» имеется в виду?
2: Нет, магазин.
3: А.
2: Что-то Олегу понравилось прям. А куда она пропала?
3: А ее...
2: Наверное, поглотили.
3: Техносила, наверное.
2: А, техносила.
3: Техносила. А ее купил, по-моему, Гуцериев, когда купили Эльдорадо. Да.
2: Подожди, а «Электросила»? А, это станция метро
3: это,
2: в Питере.
3: Это метро, да. Точно. Тот магазин по-другому назывался.
2: Да. «Электросила» — это станция метро в Питере, точнее. Ну и все тогда.
3: Там же М-видео, Эльдорадо, и вот это все сейчас принадлежит одному человеку. И техносила тоже, но да, она закрылась.
2: Ну все тогда.
3: Разобрались?
2: А Диксис куда пропал?
3: Диксис. Там техника продавалась тоже, да?
2: А Медиамаркт?
3: Все, он ушел.
2: Ушел, да. А куда пропало тогда... А я не знаю магазинов больше. Магазины. Рамстор, куда пропал? Да. Седьмой континент.
3: Да, все поглотило.
2: Все, да.
3: Монополисты.
2: Билла вообще, помните, был такой магазин?
3: Бывало, ищешь его, ищешь по городу, думаешь, где Билла?
2: Нет, такого не было.
3: Зараза. Ты должен вытаскивать мои неудачные каламбуры. Да,
2: давай еще раз.
3: Бывало, ходишь по городу, ищешь и ищешь, не можешь найти, где Билла?
2: Не-не, вот. Ай. Зачем ты меня кинул ножом?
3: Это бумажный нож.
2: Да?
3: Безопасный.
2: Тогда слушаем «Bass Hunter». Песня называется «Дота».
3: Музыка Кима Брейдбурга.
2: Музыка
3: слова
2: Bass
3: Михаила Матусовского.
2: Да.
3: Поет «Bass Hunter».
2: «Дота».
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
4: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar dota.

0: тут как бы моя теория кое-какая подтвердилась. Ну, ни для кого не секрет, что болезни молодеют. Молодеют болезни многие. И у меня была такая теория, которую я, ну, я, может быть, и даже не сам ее придумал, что кризис среднего возраста сейчас у мужчин начинается намного раньше из-за того, что все дети вокруг успешные. И из-за этого раньше ты в 40 лет там загоняться начинал. А сейчас уже там и в 30 ты уже загнался, и уже и выбрался из этой западни. Ну, и вот тут, значит, и сказали. Мужчины в России начали страдать от кризиса среднего возраста на 10 лет раньше, уже в 28 лет вместо 38-40. Главные причины — культ успеха и непринятие себя. Соцсети создают ложное представление о том, что уже в 20-30 лет у мужчины должен быть бизнес, квартира, авто и другой успешный успех. В реальности же далеко не у каждого получается добиться этого. Это и привело ко взлету обращений к психологам среди мужчин.
1: Используй эту площадку и скажи, что все в жизни не так.
0: Все так. Все так абсолютно. Если у вас нет квартиры и машины, то о чем говорить? Вот у меня нету, и не разговаривайте.
1: Люди реально из-за этого переживают, и молодые люди. Молодежь думает, что если у них в 20 лет ничего нет, то все, они тоже ничтожествовы. В 30 лет переживают, в 35.
0: Да?
1: Квартиру в лучшем случае, говорят по статистике, в 35 лет появляется у человека, в лучшем случае.
0: Ну, ты, кстати, тогда же это, я не знаю, ты рассказывал это на радио или нет, что... Или ты так нам рассказывал, что, типа, ты хату-то купил, потому что это тебе не нужна была?
1: Не, не то, что прям не нужна.
0: Но типа...
1: Ну, как-то, да, я...
0: Потому что надо.
1: У меня не был такой мечты никогда в жизни у меня, как у многих, вот, прям купить.
0: Типа, и... что была хата
1: прям
0: просто.
1: Была хата. Да нет, скорее нет. Это клево, просто в какой-то момент жалко стало платить до хрена денег за аренду, да, и за квартплату, думаешь, ну...
0: И поэтому сейчас ты платишь всего 15 тысяч за ЖКХ.
1: Да, копейки. Это, кстати, очень грустно, я не знаю...
0: Купил хату, и все равно платить надо какие-то деньги.
1: Да, уже двенашка, блин.
0: Ты ее уже купил.
1: Мне не нравится, 12 тысяч.
0: Ну, это подписка на воду, подписка на чистый
1: подъезд. Согласен, ладно.
0: Подписка на электричество. За остальное, что вот мне непонятно, там на какие-то общие... Ну, хорошо, я в этом не разбираюсь, ну, пока, потому что я не плачу за
1: это. Капремонт, вывоз мусора там, потому что подъезд реально же отремонтировали. И, да, в общем-то, неплохо отремонтировали. Батареи новые поставили.
0: Круто.
1: Я реально отхожу, тем кто-нибудь царапает стены там в новом подъезде. Я реально переживаю там, думаю, ну ёпарасоте. Ну, только вот полгода прошло, уже все поперецарапали.
0: Ну, ладно, давайте успокоим все-таки мужчин, которые там трясутся из-за того, что... Ну, кстати, реально, в этом и проблема, что мужчины трясутся не просто так. Там такое, которое, я бы даже сказал, не консервативная часть общества, а старомодная, скорее, часть общества до сих пор считает квартиру и машину мерилом какой-то мужской силы и мужских возможностей. То есть вот мне 32, и мне так нет-нет, да какие-нибудь... Ну, так скажем, люди, которые, я предполагаю, сильно далеко от столицы живут, говорят постоянно: ой, да у тебя квартиры, ну, нету, у тебя машины нету. Да, в этом и проблема.
1: Если у мужика
0: это...
1: нет там в 35 квартиры, хотя бы квартиры своей, то такой мужик не нужен.
0: Вот, в этом и проблема, что до сих пор у многих почему-то в голове это считается каким-то символом мужественности, наличие квартиры и машины.
1: Ребята, не хотят девчонки, видишь, связывать свое будущее с человеком, который снимает.
0: Ну, то есть, а ты ему что можешь предложить тогда, если он должен обязательно быть с квартирой и с машиной, а ты...
1: Любовь, заботу, внимание и уют.
0: Домашний очаг, да?
1: Да.
0: Класс. Да, вон сколько успешных людей, все живут в съемных квартирах, ездят на арендованных тачках и нормально себя чувствуют. Поэтому наличие квартиры и машины — это хорошо, но это не должно быть, типа, каким-то обязательным... правилам, потому что, может, ему просто нафиг не нужна эта квартира.
1: Да, может, он хочет в КБХе смешариков покупать.
0: Да. Да.
1: Плюшевых.
0: Да. И все. Да не, хату я бы купил, но...
1: Но денег нет.
0: Да тут видишь, даже сейчас такое время, что даже если есть деньги, вероятно,
1: так бы мы все купили хату. Там реально вот этот минус, что там нужно, там деньги нужно за нее платить, и немалые.
0: И даже если ты хочешь ее в ипотеку, тебе ты бесконечно копишь на первый взнос, потому что он постоянно растет.
1: Он уезжает, да.
0: И ты только накопил, а он еще больше. Ты накопил, он еще больше, и больше, и больше, и больше. А это все почему? Потому что вы, пенсы, все квартиры скупили вот за эти копейки.
1: Да.
0: за эти копейки, которые там были, когда мы еще были молодые и была маленькая процентная ставка, вы, пенсы, все подсуетились, наскупали все квартиры возможные, а остальные квартиры вам там в Союзе нараздавали бесплатно, и вы ими сейчас как цари вот так вот распоряжаетесь, сдаете нам, зумерам и поздним миллениалам, которые и готовы платить любые деньги, лишь бы уже где-то жить, а вы сами ее купили там на котловане за миллион.
1: А надо было рождаться раньше. Надо, тоже думать, да, нужно было, голову
0: надо
1: включать.
0: Было, надо.
1: Как ты когда рассказываешь, что в 2000 году мы купили за 10 тысяч долларов квартиру,
0: да,
1: в Москве,
0: да.
1: Еще это где-нибудь на Тверской, думаю, да что это?
0: Ну, кстати, говорили же даже, проводили какие-то научные исследования, что вот поколение наше, которое сейчас там, которым 30 лет там и чуть помоложе, что они там как будто бы обречены, знаешь, очень долгое время жить в аренду. Потому что нет варика реально купить хату. Это вот это и проблема. И основной, одной из основных причин, это называют то, что вы, пенсы, все скупили. Все хаты за копейки. Знаешь, я когда узнаю о том, что оказывается во времена, там, когда ковид был, там процентная ставка чуть ли там не 5% была, не семейная, а общая, я такой, вау! Ну тогда меня не интересовала покупка квартиры еще. Я такой, нифига себе. Люди, вот я ходил это на массаж, когда переехал вот в ЖК, в котором я сейчас живу. Мужик говорит, да я тут трешку типа вообще на котловане за 8 купил. Сейчас она 40 стоит. За 8 и я бы трешку купил на котловане. Только проблема в том, что когда там котлован был, я еще тоже котлован был. А сейчас котлованы, они уже сильно дорого тоже стоят, уже как готовые почти, поэтому тут сейчас уже и не купить.
1: Смотри на зумера, который сейчас уснет от скуки при этих разговорах. Мы про Олега.
0: Да.
1: Это самый скучающий в мире человек. Извини, Олег,
0: извини.
1: Сейчас через 5 лет уж тоже петух клюнет. Главное, у всех, у 95% купивших квартиры, вся одна история. Мы так удачно попали.
0: Да, да, да.
1: Я
0: да,
1: не
0: да,
1: могу
0: да.
1: С такой гордостью всегда вот это нам так, мы так удачно, мы вовремя.
0: Да мы, это не вовремя, вы, это потому что 2 года прошло.
1: Мы так удачно попали, родились у бабушки, которая в Москве жила.
0: Нет, просто год плюс лям.
1: У нас вот так же.
0: Да. Да, больше,
1: мы
0: да.
1: Так, но хочется всегда себе самому доказать, что это мы потому что нет, это потому что мы удачливые. Mm-hmm.
0: Нет, это потому что растут цены.
1: Да, да, да.
0: Не по дням, а по часам.
1: Так, ладно,
0: что-то мы задушнили на 7 минут.
1: Задушнили.
0: Артем, да все будет.
1: Да мне не надо, я же
0: не
1: говорю.
0: Ну и не нуется, Артем, ничего не
1: я
0: будет.
1: Я наоборот пытаюсь мужиков успокоить, что если у вас нет тачки и хаты, это вообще не проблема никакая. А если девчонка какая-то вам говорит, что не будет с вами встречаться, общаться или жить вместе
0: то
1: по причине того,
0: нафиг,
1: что
0: тогда
1: у вас нет тачки или квартиры, то гоните в шею сразу ее, потому что пусть она, типа, идет кому-нибудь другому мозги компостировать.
0: Тем более мы вам в однушке с моей мамой отлично уместимся.
1: Да.
0: Втроем.
1: Если она не хочет с вами снизов подниматься, тогда хочет на готовенькое все, тогда пусть и ищет.
0: Блин, может, она не хочет снизов в 40 лет с тобой подниматься?
1: Это ее проблемы, а не мои. Почему она свои проблемы делает моими? Новое радио, не переключайтесь, Holy Flame, тону.
0: Натушнили на 8 минут, на девчонок наехал, еще и тону.

0: Ну вообще, кстати, Олег, вот давай как это, как с тобой, как поздние миллениалы, ранние зумеры, поздние миллениалы, давай знаешь, как сделаем вообще? Давай вот сейчас обидимся на пенсов и тоже купим себе по квартире, и не будем у них квартиру снимать больше, и они будут на свои две квартиры жить.
1: А деньги мы где возьмем?
0: Об этом я не подумал, но план такой есть примерно. Потому что можно и поуважительнее к нам относиться. Не будем у вас хату снимать, и будете вторую хату просто платить за квартплату.
1: Короче, тут вся загвоздка в деньгах.
0: Это правда. Ну и разберемся.

0: ко дну.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginus по адресу Зеленый Лог, 53.
6: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
11: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
12: Слушай, новое.

0: и Райтраум. На новом
1: радио. Вот правильно написали, безупречный музыкальный вкус Артема в деле. Да, конечно. Странно, что вы это не поняли еще на треке Филатов и Кэрос. Это все не помню.
2: А
1: я.
2: Что там был за трек сейчас?
1: Инкубус Драйв.
2: А.
1: Ну, это хорошая песня.
2: Да, это хорошая.
1: Так, 8495-232-1632. Звоните, мы обсуждали сегодня пенсию вашу. Ну, в смысле, не сколько вы получаете денег, а как у вас проявляется старость, как она в вас проявляется. Мне понравилась тема, которую на выходных Макс обсуждали с Димой Лапиковым. Типа, зашквар носить женскую сумочку или нет. Не в смысле, что ты любишь женские сумочки, а когда ты идешь, типа, со своей женщиной и ее сумку несешь. И, ну, она потому что там тяжелая или что-то. Типа, помогать, когда ты там маленький еще, там, в школе, это окей, а когда ты уже взрослый, не, это...
2: Если она вернулась из Турции, когда она за товаром ездила, я бы помог ей.
1: Ну, вот эти женские сумочки, знаешь, носят. Я вообще не понимаю, зачем они их такие огромные носят. Ну, типа, что ты там таскаешь постоянно? Маленькие клатчи какие-то берут, и это окей, это мне понятно. Ну, и в целом, конечно, за женщину сумку носить, ее женскую, это странно. Если спортивную, там, она там, допустим, из зала идет, и у нее там реально тяжелый, ты ее встретил, тогда ок. И, но просто женскую сумочку носить...
2: Ну да, а что, прям дофига таких случаев, когда мужики несут маленькую дамскую сумочку?
1: Ну, бывают. Или вот это, знаешь, стоит бедолага у женского туалета с этой сумочкой, ждет ее 40 минут. Возьми сумочку с собой, что ты своего мужика заставляешь у женского толчка стоять с твоей сумкой. Это странно. Что ты, Кирилл?
2: Да я что-то вспоминаю, были ли такие случаи.
1: А у меня было такое, конечно.
2: Кстати, у тебя рандомные, кажется... женщины просили у толчка подержать их сумки?
1: Ну, кто как... Я ее по-разному... Рандомная женщина, мама. По-разному называю. Так, звоните, обсуждаем сегодня. Как у вас проявляется старость в вашем вот... сейчас в возрасте.
2: Как ты ласково называешь мамулю? Рандомная женщина.
1: Ну, это как этот называл Игорь Гофман. Он ее называл моя так называемая мама.
2: Ну, Гофман, понятно.
1: Он всех называл
2: так называемая. Его окружал так называемый цирк.
1: Да, направленный на него. Алло, привет, как тебя зовут?
3: Привет, меня зовут Артем.
1: Артем, привет, как тебя, как сколько лет?
3: Мне 35.
1: О, 35.
3: А тебе?
1: Мне 24.
3: А, ну приятно, нормально.
1: Да нет, мне 32. Подожди, а мне 33 исполнится в этом году?
2: Ну, если с
1: 93-го, да, 33. Я путаюсь, 32 мне или 33.
3: В ноябре,
1: 30...
3: да, если мне память не изменяет.
1: В ноябре, да. А вот тебе в 35 лет, как старость тебе дает о себе знать уже? Может, у тебя седые волосы все?
3: Седина уже, да, пошла.
1: Реально?
3: Смотри, короче, какая тема. На выходных после работы просыпаешься, короче, в 6 утра. И, короче, будешь всю семью, потому что ходишь то чай попить, то в туалет.
1: Да, да. И еще высмаркиваешься потом... очень громко в туалете.
3: Да, да, да, ага. Да, все верно. А потом в 10 часов уже, короче, глаза слипаются.
1: Ты спать ложишься, да, а все уже на кипише, уже поднялись и никому
2: уже
1: не
2: уснули. Уже теперь они тебе мешают.
1: Ну, да. Кстати, реально, это чисто пенсовская тема, когда батя пораньше встает, всех будет, там что-то ходит, харкает, пьет чай, а потом спать ложится.
2: Да, типа, я встаю в семье раньше всех и весь день на кресле сидит там, залипает. Я вообще раньше вас встаю, все сделал.
1: Но это точно не я, потому что я без будильника просыпаюсь в 2 часа дня, реально. То есть сейчас будет отпуск, и я буду ложиться только в 6, я предполагаю. Потому что столько
3: ты
1: игр...
3: Ты смелый, ты человек, Артём.
1: Так а я что? Я столько игр купил и там и скачал, купил в зеленом магазине, так тоже называется. Плюс телек, этот комп. Мне надо все пройти, понимаешь?
2: Зеленый магазин — это торрент.
1: Ну да, это так называют просто. Ладно, спасибо тебе за звонок, пока хорошего дня. В зеленом магазине, да. Чего?
2: Да я пытаюсь скаламбурить, что теперь есть зеленый магазин, а есть синий магазин. Только он красно-белый. Ну, типа. Ну, короче, ладно.
1: Ну да, ладно. Ты подумаешь.
2: Да, еще посиди там, подумай.
1: Покрути. Сформулируй, да. Алло, привет.
4: Алло, да, привет. Меня Дима зовут.
1: Привет, Дима.
4: Ну что, что касаемо пенсии, да, мне 25 лет. Голова уже седая.
1: Уже?
4: Плюс тут что-то в голову уже седая, да, у меня как 20 началось, так и не остановить.
1: Ага.
4: И дальше пенсия пошла, вот прям сейчас гараж свой ремонтирую, вот пару дней назад как в голову стукнуло, что нужен гараж, не знаю, думаю...
1: Гараж-ракушка, да, хотя машин даже нет.
2: Да.
4: Не-не, машина есть, тоже пенсионерская чисто.
1: О, какая у тебя?
4: Ну, как, а Шкода Рапид.
1: Я только хотел сказать Шкода по-любому.
4: Да, вот я.
1: Почему-то да.
4: Так же, вот как там мужчина говорил, что сегодня вообще в отпуске нахожусь, а сегодня в 5 утра встал и думаю, все, поехал работать.
1: Не, еще сейчас, знаешь, вот эта сильно миллениальская тачка, которая уже больше к бумерской, вот это какая-нибудь Subaru старенькая, вот это синего цвета со спойлером.
2: Ну, это Impreza.
1: Да, такая старенькая.
2: Ну, а что там, интересно, Диман, ты там что в гараже там сделал, что там оборудовал, там, не знаю, верстак у тебя есть, там шкафчик?
4: Ну, все доски, ну, разобрал его, да, сейчас по новой собираю. Не знаю, 2 недели отпуска, времени навалом. Сейчас буду тут каждый день зависать. Заниматься им потихоньку. Ну,
1: нормально, там соорудишь себе, поставишь плоечку и будешь сидеть рубиться.
2: Не, он там будет...
4: Ну да, как раз GTA 6.
2: Яму, наверное, надо сделать себе там.
1: Кстати, яму, да, тоже. Яму, туда картошка там будет и все такое.
2: Ну, подвал там какой-то.
1: Обязательно. Ладно, давай, пока, спасибо. Да, давай, пока. Кстати говоря, по поводу машины, вот мы обсуждали, машина мерила успеха или нет. Вот смотрите, у меня нет тачки, я абсолютно не понимаю, какая сейчас история с бензином. Вообще... Я не знаю никакие очереди, не знаю, где там что оплатить или сколько там стоит какие-то перепродажи-продажи. Я вообще этого не... Я даже... Ну, я типа читаю новости, но я не сталкивался с этим в жизни. Я просто сел в такси и поехал.
2: Ну, все, молодец.
1: Вообще.
2: Молодец.
1: И вы там со своими тачками стоите, а я уже дома 1000 раз в этот момент.
2: Ну, вот, к сожалению, мы столкнулись с этим, да.
1: Вот и все. Успешный, без машины. Кстати говоря, многие артисты тоже приходят. Вот Томас Мраз приходил. Многие без тачки. Все как будто вот мы привыкли, знаешь, на заднем ехать. На заднем едешь что-то и вот так вот чилишь спокойненько, себе музыку слушаешь, пишешь песни.
2: Здравствуйте.
1: Алло, привет.
5: Да, здравствуйте.
1: Тут парни алло. Сегодня в основном звонят. Хотелось бы женскую старость послушать.
2: Ну давай, имя, давай, город.
5: Да. Да, Сергей Борисович. Это классно сказали про пенсию. Вот, просто переживаю за это.
1: Сергей Борисович?
2: Сергей Борисович, вы откуда звоните?
1: Да.
2: С полуострова Таймыр?
5: С Москва.
2: Да что ж сегодня с Москвой не так? Сергей Борисович, такое ощущение, что вы звоните очень издалека, потому что, во-первых, не слышно ничего. Вы как-то...
5: Нет. Ну, потому что я стою в МЦК, и вам дозвониться... Отойду.
2: Хорошо, Сергей Борисович, сколько вам лет?
1: Да.
5: Да, мне 57 лет.
1: 57, Сергей Борисович. Осталось 8 лет до...
5: Массажист.
2: Массажист.
5: Персональный массажист.
1: Ага.
5: Профессиональный.
2: Профессиональный. Мы поняли, вы три раза повторили.
1: Сергей Борисович, сколько сеанс массажа стоит у вас?
5: Да. 2500. Цена такая оптимальная.
1: 2500?
2: 2500. За 2500 что вы?
1: За 2500 полтора часа я ходил, татайский массаж мне за... Сергей Борисович, не слышно. Ну, 2500 за полтора часа, это вообще какие-то копейки. Типа, тайский массаж, там тебе что-то помяли, чуть-чуть, 10 тысяч.
2: Я хотел поподробнее узнать, ты его скинул.
1: Так
2: там,
1: не слышно, он вообще потерялся.
2: Массаж 2500
1: всего. Нет, я понимаю, что ты зацепился за это. Конечно, тебе сразу заинтересовался человечек.
2: Да для тебя интересует.
1: Да для меня не надо, меня такой массаж, мне не надо. Мне спинку дома помнут.
2: 57-летний Сергей Борисович подскочит за двушку.
1: Да. Мне лучше спинку дома
2: помнут. Полтора часа будет жмякать тебя.
1: Бесплатно. Бесплатно спинку дома помнут.
2: Ну, тот профессионал. У него, может быть, сертификаты какие-нибудь есть.
1: У меня
2: в ритуаль. Ладно. Давай, либо мы нового
1: принимаем. Я хотел просто, чтобы девушка позвонила какая-то и сказала, я старая, алло.
5: Ну, не в этот раз.
2: Да что ж ты будешь делать сегодня? Вы из Москвы, правильно я понимаю?
5: Хуже из Владивостока.
2: А, вот. Уж хуже-то. Как вас зовут?
5: Меня зовут Максим.
2: Максим. Ну все, вопросов нет.
1: Меня зовут Максим.
2: Че началось? Максим.
1: Меня зовут Максим.
2: Сколько целей интересуешься, еще должен был добавить?
1: Максим, сколько вам лет во Владивостоке?
5: Во Владивостоке 49.
2: А в Москве 48.
1: Было бы 48, да, если...
2: Ну, там же люди раньше стареют.
1: 49, это... Ну, вы, получается, морепродукты же едите постоянно, поэтому, наверное, идеально себя чувствуете в физическом плане.
5: Практически, да.
1: Рыбку?
5: Ну, да. Вот пришлось насчет пенсии, да, там, дача, гараж, это понятное дело.
1: А как дача во Владивостоке выглядит? Ну, вот здесь понятно, допустим, ты куда-нибудь там, у тебя на речке где-нибудь или на озере дом, а во Владивостоке дача — это что, просто так же на море дом или как?
3: Ну, вы глобус Приморского края видели?
1: Видел.
3: Отлично. Там есть озеро Ханка, самая большая... Отлично. Там есть озеро Ханка, самая большая лужа, которая, ага, может быть там... И вот на озере Ханка буквально 200...

0: Да, вполне.
1: Прикинь, 800 км недалеко.
2: Ну, Максим, вы себя считаете вот старым, например?
1: Да. Таким дряхлым прям уже, нет, пожившим.
0: Нет, абсолютно нет.
2: Ну все, вы полны сил, бодры.
0: Только начинается.
2: Конечно, все, это конечно. Я просто
1: успокоюсь. Конечно, он на дачу 220 километров едет в одну сторону, у него сил дофига.
2: Конечно, там у них еще морепродукт не такие дорогие, конечно, как у нас.
1: Ну ясно. И они там купаются.
2: Спасибо, вообще... что успокоили нас, что там 49, мужик, ягодка.
1: И потом поехал просто там в Токио аниме смотреть. Спасибо.
3: Она танцует под Шаде.
1: Нет, не Шаде, конечно, рекламу надо уходить. Шаде после рекламы.
4: В выходные новое радио превращается в

0: А ты отдыхаешь?
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+. Вернем на...

0: Банк ВТБ, ПАО, 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк» 6+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: зло, потому что мы опять не успеваем, чтобы Олег спел. У нас осталось 2 минуты, и Олег опять скипнул пение. Олег, мы тебя с этим поздравляем.
1: Зато душнили 10 минут про то, какие квартиры дорогие.
0: А потому что они все пенсы скупили квартиры.
1: Не начинай.
0: И они, получается, а мы сейчас у них не будем квартиры снимать, и они будут на свои 2-3 квартиры жить, платить там просто ипотеку платить и еще и кварплату.
1: Ипотеку, и квартплату, и пошли домой пораньше на 2 минуты.
0: Можно, но нам все равно погоду надо читать, поэтому...
1: Да Олег читанет, Олеган.
0: Ну, а кстати, ты можешь мне вообще-то на операцию.
1: Да, может, доведешь эфир?
0: Да.
1: 2 минуты.
0: Реально, мне
1: давай
0: же надо...
1: Давай, старичелло, выручай.
0: Мне надо сейчас на операцию, реально. Я же пойду сейчас делать коррекцию зрения, а завтра приду, вот так зыркать буду.
1: Прорвемся.
0: Буду вот так. Радиоактивные люди, циклопы. Вот так буду. И вот так у меня лазер такой будет. Понял, зыркать.
1: Угу, мы поняли.
0: Насквозь тебя просвечу. А я тебя и так насквозь вижу. Мне даже зрение не надо хорошее для этого, йоу.
1: Давай, освобождай место. Пусть Олег сядет.
0: Садись.
1: Давай. Все, на связи. Давай. Олеган,
2: а что тут делать?
1: Просто поболтай что-нибудь, погунди там, да. 7 раз расскажи, что у тебя операция, что-нибудь
2: операция,
1: такое.
2: Операция.
3: И еще про квартиры там.
1: Про квартиры там.
2: Ну там ты... квартиры тоже, пенсы, это вот все вот.
1: Давай.
2: Они что-то там обсуждают это постоянно. Да, кстати, уже можно и в целом на погоду уходить, наверное.
1: Ну, рановато еще, 48 минут.
2: Ну,
3: нет, 48
2: минут. А что вы не сваливаете, я не понимаю?
3: Мы контролируем тебя, оставишь.
2: Не, вы же хотели уйти пораньше. Давайте вот валите.
3: Минута больше, минута меньше.
1: Олег, когда никого нет, я себя так же чувствую, как ты сейчас.
2: Ну да, это очень некомфортно, когда ты не понимаешь, о чем тебе говорить.
0: Кстати, а это и Наташа, если ты слушаешь нас сейчас. У нас когда наказание-то будет мое опять? Я же готов.
2: А тебя опять наказывать хотят?
0: Ну я не знаю, но я сам предлагаю меня наказать. Потому что я готов, было весело. Я тогда еще и стрим запустил там нормально на донате.
1: А там накапливается. Смотри, ты приходишь в 7 минут. 7 минут в день. Это получается 35 минут в неделю. 4 недели – это 2 часа с небольшим, правильно? Да. То есть нужно
0: за год
1: еще...
0: как раз копится.
1: Еще копится, да.
0: За год как раз на целый день эфир.
1: Олег, уходи, не умеешь эфир вести.
2: Да, все. Давайте, валите.
0: Давай, погода.
4: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Прогноз погоды на новом радио.
5: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске значительная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
6: Реклама. Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
13: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.
16: Новое. Это мы.
17: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
18: С вами Анет Сай.
19: С вами Рамиль.
20: С вами группа Добро.
21: Всем привет, с вами Звонки.
22: Всем привет, это Артик Асти.
23: Это Филатов и Кэрос.
24: Это Саня Эсте.
25: Это Сергей Лазарев.
26: Всем привет, меня зовут Ёлка.
27: Всем привет, с вами Джонни.
28: Новое радио.
29: Присоединяйся погромче.
30: Юра.

0: radio.ru. В Магнитогорске час дня.
1: Новое. Постотпускной человек немного потерялся в днях недели и подумал, что за окном среда, а оказалось, что показалось. Дальнему Востоку доброго вечерочка. Нам с тобой легкого рабочего дня и суперхитов, суперновинок «Океан». Просто за неимением другого океана для настроения. Вадим Данилин здесь с тобой. Всем привет.

0: суперхит, который рвет сейчас всевозможные чарты мировые, между прочим, уже звучит в эфире нового. Тем временем пиарщики, маркетологи и рекламщики оказались самыми несчастными сотрудниками в России. Больше половины специалистов из этих отраслей оценили свое эмоциональное состояние на 1-2 балла из 5. По словам психологов, виной всему постоянные дедлайны, многозадачности, быстрые изменения в профессии, высокая ответственность за результат. Так что нам есть чему стремиться. Другой вопрос, надо ли?
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса «ВК Видео». Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45 07 11. 45 07 11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинас. Повторим: Амода, Джейку, Регинас. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинас — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49 04 45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинас Амода.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Эльман и Джонни, «Балкон», суперхит на новом. Ну, а мы продолжаем. Большинство россиян считают людей после 50 лет, оказывается, старыми, представляешь? А что далеко ходить? Я тоже считаю после 50 лет людей старыми. Так думают 55% участников опроса. При этом все больше россиян хотят дольше оставаться молодыми. Больше половины пытаются замедлить старение с помощью спорта, питания и здорового образа жизни. Еще раз, большинство россиян считают людей после 50 лет старыми. Смирись уже и прекрати молодиться. Скоро продолжим.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории
1: «Всегда».
0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-карту.

0: Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Юлия Савичева, ее «Гудбай, любовь», суперхит на новом 2012 год. Сейчас прям в эфире. Действительно, суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Ну и продолжение темы любви. Новость подоспела о том, что, оказывается, парни-зумеры, то есть молодые парни, мечтают о традиционных женах-домохозяйках, но не могут их обеспечить. По мнению одного там социолога, из-за этого молодежь испытывает сложности при построении отношений. Социолог утверждает, что девушки этого же поколения часто зарабатывают наравне с мужчинами, при этом парни все чаще ищут женщин, которые готовы уйти с работы и отвечать за быт. Ну, здесь палка о двух концах, как-то закольцованно все получается. Я хочу, чтобы ты ушла с работы, но не могу тебя просодержать. Некоторые девушки с радостью бы сидели дома, но жизнь постоянно дорожает, и зарплаты растут медленнее. А мужчина едва ли может стать добытчиком в семье, пишут. Вот такие вот проблемы у нынешнего поколения. Да, нам бы их проблема, да? Ладно, хорошо, давайте продолжим в следующем часе.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Архитектор.
6: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 3.
1: Новые. Врачи напоминают, что летом к своей норме воды необходимо добавлять еще литр, так как вы потеете активнее, больше ходите и вообще. Мотай на ус, включаю тебя громче, здесь еще больше суперхитов, суперновинок, обещаю тебе. Я Вадим Данилин, а сам посижу немного на минималках. Да, если ты не против. Но ты же не против.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Токарев, «Мосты», суперхит в эфире нового, ну и продолжение темы, хотел сказать, тема любви. Какая тема любви? Тема еды, наверное. Приятного аппетита всем, кто сейчас занят этим прекрасным, замечательным делом. Сам только что пообедал. Знаешь, сразу так такое добро такое сразу по телу разливается. Все так прекрасно сразу становится. И солнышко вроде ярче светит и так далее. Поэтому приятного аппетита. И новость к твоему столу. Ученые выяснили, что, оказывается, острая еда снижает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Главную пользу приносит капсаицин, вещество, которое делает перец жгучим. Оно борется с воспалениями, улучшает обмен веществ, а также хорошо влияет на сосуды и работу кишечника. Теперь ты знаешь, чем завтракать, обедать и ужинать.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без уащиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Он пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
3: Так это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
3: ага.
2: Да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А,
3: только.
2: Да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 49 04 45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины — это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45 33 43.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
8: Новое

Радио.

0: Джарахов и Маргул, я в моменте суперхит на новом. Не в последний раз еще раз напоминаю о том, что у нового радио появилось официальное приложение, которое называется Радио Хаб. Стабильный поток бесплатно и без регистрации. Самое главное, бесплатно. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир или смотри трансляцию, если любишь подглядывать. Конечно же, выбирай любимый из нашей библиотеки контента. В общем, где бы ты ни был, в отпуске ли, дома ли, на работе, суперхиты и суперновинки будут всегда рядом с тобой. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Категория 12+. Когда ты уже скачаешь, а? Сколько раз мне еще говорить об этом в эфире? Специально. Радио Хаб. Быстро скачал.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В кладовой стоят рядами банки с разными плодами. Огурцы, томаты, лечо. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио.
2: Кстати, из Москвы в Армению теперь можно уехать на поезде, сообщил заммэра Максим Лексутов. А чего нет, если да, добавил твой непокорный слуга Вадим Данилин. И продолжает жаркий летний твой любимый нон-стоп суперхитов, суперновинок на новом радио. На 20 минут никакой рекламы. Ну, чуть позже я вернусь и продолжим ерундой болтать.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце.

0: суперхит Вопернова. Продолжение отпускной темы. Ну, извините, не хочется о работе говорить. Подоспела весьма интересная статистика, занимательная, о том, что каждый ребенок увеличивает стоимость семейного отпуска на 80 тысяч рублей, выяснили аналитики. Средняя стоимость поездки на двоих составляет сейчас 171 тысячу рублей, а с одним ребенком уже 257, с двумя 331 тысяча, а с тремя 421 тысяча рублей в отпуск. В Индо положи. Просто вот взять и перелететь, да? Переехать, перелететь. 421 тысяча рублей. Звонкий Андро и Маригу. Ёлка очень скоро в продолжении эфира.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит в

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Реклама.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
10: Только в июле.
9: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Это Дима Билан, Суперхит, пообещай, в эфире новое, за эфиром смеюсь, потому что мне слушатели пишут тут, Вадим, крайне редко выходите в эфир, выходите почаще, давайте устраивайте темы всякое такое. А бухгалтерия пишет мне, бухгалтерия, не знаю какого предприятия, значит, сейчас я внесу разлад в отдел бухгалтерии, не только следующие новости. Значит, слушайте внимательно. Зарплаты новых работников в России выше, чем у старичков, следует из данных Росстата. Такая же закономерность, характерная для окладов руководителей. Ученые называют этот феномен инверсией зарплат. Так, руководители со стажем до 5 лет получают в среднем 192 тысячи рублей, а со стажем от 5 до 10 лет всего 178. Теперь дружно посмотрели на самого нового сотрудника.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
6: 18 и 19 июля.
5: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
6: Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gland.rus.ru.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: Самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну,
3: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.

0: Эльмана Трида, Зуперхитс «Небо», шикарно красивая лирика в эфире «Нового». Нулевой приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Сколько черешни можно в день кушать, рассказали в Роскачестве. Эксперты утверждают, что для здорового человека норма всего максимум 400 граммов. Если съесть больше, ждут вздутие и дискомфорт. Детям рекомендуют съесть меньше, а людям с диабетом не больше 100 граммов черешни. Но разве ты послушаешь экспертов? Согласись, это приятное вздутие от черешни. Вздутие живота. Что может быть лучше? Гусары, молчать. Тема суперхитов, суперновинок очень скоро продолжится.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Это мы.
12: Привет всем, это Сергей Лазарев.
13: С вами Тима Белорусских.
14: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
15: Это Звонки.
16: С тобой Даня Нилетто.
17: Новые.
18: Всем привет, это Мэри Гу.
19: С вами Джонни.
8: Меня зовут Ёлка.
0: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
10: С вами Полина Гагарина.
9: Всем привет от группы Пицца.
13: Слушай.
2: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Кстати, не хотелось бы тебя расстраивать, но половина лета уже позади, а ты ни сном, ни духом все еще белый и не открыл даже местами купальный сезон. Правильно? Правильно. Одумайся! Пока будешь думать, вот тебе 20 минут музыки без рекламы на Новом радио. Суперхиты, суперновинки only. Я Вадим Данилин, с тобой же на пару часов. Всем привет!
2: Все мы изначально чайники с мечтами.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru.
2: О чем ты не спишь по ночам?

0: Соля. В продолжении темы лета и отпуска ученые вывели новое словосочетание «похмелье от жары». Это когда после перегрева тела на солнце случается усталость и разбитость, а когда погода меняется на привычную прекрасную без жары, тело начинает подстраиваться под новые условия. Отсюда и назвали «похмелье». Ну и самое главное, если тебя это, конечно же, задевает как-то, для профилактики рекомендуют пить подсоленную воду в жаркую-то погоду, есть легкую пищу и много отдыхать. Да, сейчас бы похмелье от жары, не вот это вот все. Да? Джонни, суперновинка от Soda Love, «Моя Мишель». Не только очень скоро продолжит тему суперхитов, суперновинок на новом.
1: Вы еще не были в Эвиленде?
2: Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: всегда. Реклама. Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор Аурдебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. «Чанган-центр Регинас Магнитогорск». Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинас Магнитогорск».
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Новое. Это мы.
6: Всем привет, с вами Хам Али и Новый
7: Ис. С вами Аннет Сай.
8: С вами Рамиль.
9: С вами группа Добро.
10: Всем привет, с вами Звонки.
11: Всем привет, это Арти Красти.
12: Это Филатов и Кэрос.
13: Это Саня СТ.
14: Это Сергей Лазарев.
15: Всем привет, меня зовут Ёлка.
16: Всем привет, с вами Джонни.
17: Новое радио.
18: Присоединяйся погромче.

0: Стас, как ты там? Суперхит на новом. Знаю не понаслышке, что среди слушателей нового есть те, кто этим летом никуда в отпуск не собирается, ибо заядлые трудоголики и местами даже не по своей воле. Отдельный привет передаю вам. Сейчас скрепитесь, ребятки. Ну, кстати, тут пишут, что в сентябре, между прочим, улететь в Сочи из Москвы можно будет всего за 1200 рублей. Билеты, по-моему, даже есть в продаже. 1200 рублей до Сочи. Ты это подумай. От работы дохнут кони, а ты...
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: 26 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вместе и порядки получения на озон.ру. 16+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: поклонников группы «Крем-сода». Напоминаю, что у вас осталась последняя уникальная возможность побывать на концерте группы. Концерт состоится. Выступление состоится 30 июля в Нижнем Новгороде. Поэтому поторопитесь-ка купить билеты и съездить в Нижний Новгород. Хотя бы, знаете, и рыбку съесть, и косточка не подавиться. И шикарную музыку послушать от «Крем-сода» и на Нижний Новгород посмотри. Потому что город просто шикарно красивый. 30 июля. «Крем-сода» будет выступать там, а потом уже только осенью.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
12: Новое радио.

0: в Магнитогорске 6.
1: Новое богатство начинается от 393 тысяч рублей в месяц, считают россияне. При этом в Москве и в Питере показатель 547 тысяч. А в сельской местности достаточно для этого зарабатывать 294 тысячи рублей в месяц, чтобы быть богатым. Это все новости всегда на минусе, не надо о больном, пожалуйста. Давайте про суперхиты, суперновинки. Вадим Данилин тут. Еще на час.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Сергей Лазарев. Шикарно красивый суперхит «Я видел свет» в эфире Нового радио. Кстати, по поводу света. Ученые из Манчестерского университета нашли самый, что ни на есть, простой и бесплатный способ улучшить качество сна. Исследование показало, что яркий дневной свет делает ночной отдых более глубоким и стабильным. А вот при нестабильном и тусклом освещении в течение дня участники эксперимента чаще страдали от бессонницы. Ну, примерно с русского на понятное. Чтобы крепче спалось ночью, сидите под ярким солнцем днем, и будет вам счастье. Вот. Что у нас далее по плану? Матран, кстати, суперновинка от елки. Филатов Кэрс. О, на этих выходных Филатов Кэрс как выступали шикарно в Москве. Прям одно заглядение было. Молодцы вообще, молодцы группа. Да, скоро продолжим.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Радиохаб. 12+.
1: Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. Вместе с новым радио.
6: 18 и 19 июля.
5: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
6: Билеты на vkfest.ru.
4: О, шоу «Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, ОГРН 116-784-739-2130, 0+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Шураеву «Нетленка, ты не верь слезам», суперхит в эфире «Нова». Тем временем любовь приходит и уходит, так уж хочется всегда. Девушка целый месяц питалась шаурмой и неожиданно похудела. Но это уже другая история, не сегодня ее рассказывать, ибо мое рабочее время завершено, нос зачесался почему-то. Распрощаюсь с тобой до завтра, не забывай, сегодня вторник. Главная услада этого дня на новом радиопроект «Что было раньше?» 2 часа музыки, которая когда-то была новой, когда нового еще не было. Ровно 18 часов по Москве, не пропусти. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял, до завтра.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Архитектор.
10: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Это мы.
13: Привет всем, это Сергей Лазарев.
14: С вами Тима Белорусских.
15: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
16: Это Звонки.
17: С тобой Даня Нилетто.
18: Новые.
19: Всем привет, это Мэри Гу.
7: С вами Джонни.
1: Меня зовут Ёлка.
2: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
12: С вами Полина Гагарина.
0: Всем привет от группы Пицца.
14: Слушай.
11: Новое радио. Присоединяйся.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Пришел на работу счастливейший, с этого солнцепека и духоты, под кондиционерчик, да к любимой музыке, да за пульт за миллион долларов. И тут прям ни с того ни с сего заходит инженер, и, видимо, сейчас что-то будет. Но ты этого не увидишь, ты услышишь отличную музыку, 20 минут только ее, принимай.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
5: Вернем

0: Любите самолеты и поезда? Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16-20, подобно на туту.ру 6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама.

0: Charlie CX на новом радио. Дорогуш, тоже здесь. А ты знаешь, что, Чарли, хромоэстет?
1: Это что такое?
0: Это вот болезнь. Такая хромоэстезия, когда человек при прослушивании музыки визуализирует ее в цвете.
1: О, да. Прикольно.
0: То есть вот такая вот интересная болезнь, понимаешь ли. А знаешь, какой самый нейтральный цвет?
1: Ну-ка, белый.
0: Нет.
1: Какой?
0: Вот
1: черный.
0: Такой, например, не раздражающий. Это голубой цвет ВК.
1: Ой, ну
0: я
1: ты
0: тебе
1: вот...
0: клянусь, ну, я тебе
1: как
0: клянусь.
1: Как он ловко,
0: так, друзья,
1: как он ловко.
0: Да, ВК-фест на этих выходных будет уже покорять Москву.
1: Все верно, наконец-то.
0: Да, в субботу и воскресенье ВК-фест и выступит на шоу ВК-мегамикс. Наш любимый артист, там будут и Прохор Шаляпин, по синей дорожке пройдет и Дора. Серябкина будет обязательно, Яна Рудковская.
1: Бьянка.
0: Другие, да. Олег Газманов, представь да. себе, как тебе. Тим белорусских, Лариса Долина.
1: Да там и рэперы тоже будут.
0: И рэперов дофига. Ведущими синей дорожки будут Илья Соболев, Роман Кагроманов и многие-многие другие. Например, Ида Галич.
1: Извините. Только-только, вот да. считай, только замуж вышла, уже работает.
0: Вот.
1: Все успевает.
0: Да, и вообще никаких тебе отсрочек. Потом на сцене и Дима Урих.
1: Мой любимый.
0: Мой любимчик, да. И Мот. Мой любимчик, тоже хотел бы сказать. Ну что, классный парень, Илья Вербух.
1: Да нет, вообще будет
0: короче,
1: супер.
0: Короче, будет супер модно,
1: все
0: круто.
1: Все любимые артисты. Я тоже доеду. Я хочу увидеть это своими глазами.
0: 18-19 июля, ВДНХ, столица, ВК-фест. Встречаемся в обязательном порядке.
1: Муа.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, дорогуша, шикарно выглядишь. Плейлист у нас сегодня тоже ожидается шикарнейший. Ну, собственно, когда такого не было?
1: Примерно всегда. Прекрасный плейлист.
2: О чем речь, ребяшки? На сегодняшний мы будем делать вместе с вами. Для этого вам нужен мессенджер. В мессенджере заходите в группу нового радио.
1: Все верно. Находите пост, который уже выложен. И вам нужно внимательно слушать, потому что сегодняшняя тема – это рандом. Майзер в перемешку. Мы решили, что мы смешаем все наши плейлисты и будем на выбор вам предлагать два трека. И кто, вот за который трек вы больше проголосуете, тот трек и пуляем в эфир.
2: Именно
1: так. Весь плейлист.
2: Поэтому сделаем разнообразие максимально таким сочным и мощным, чтобы, ну, не так-то и просто все выглядело. Вот. Итак, поехали. Тестовое задание.
1: Давай, тестовое.
2: Тестовое. У тебя все открыто?
1: У меня все открыто.
2: Пожалуйста, отслеживаем. Вариант 1. Группа R.E.M. Losing My Religion. И вариант 2. Больно мне, больно, мне Вадим кажется, Казаченко.
1: Мне кажется, сейчас из-за того, что непонятно было, что ты сказал на английском, все подумают, да? Больно мне, больно. Давай еще раз.
2: Хорошо. Сама скажи. R.E.M. Losing My Religion.
1: А напой.
2: Там балалайка играет. Ой, господи, да я прям вот давай. Вот я напеваю. Если кто-то забыл, вот так вот эта песня звучит. Ну-ка, давай, не подставляй меня здесь. Вот так. Да, ну то с первой ноты все понятно, да, поэтому давай, смотри, что у нас там написано. Кто должен звучать сейчас в эфире?
1: А пока поровну, потому что вот Элина, да? Кофман написала, что «Losing my religion», а Лидия голосует за «Больно мне, больно».
2: Понятно.
1: Поэтому ну, чисто тестово можно, как чувствуешь.
2: Хорошо.
1: Главное, чтобы все поняли.
2: Хорошо, ну, ребят,
1: нет,
2: ну
1: вот
2: вы
1: еще
2: поняли,
1: РЭМ,
2: да?
1: Еще цифра, все, вопросов
2: все?
1: Нет.
2: А может быть 1 и 2? Вот так вот будет удобнее говорить. Ну так, называешь
1: ну,
2: артиста
1: да, да,
2: и вариант.
1: Ну тут в любом случае пока что первый трек, он выбился в лидер.
2: То есть у нас Вадим Казаченко пропускает, да?
1: Очень жаль.
2: Очень жаль.

0: У меня задержка почти минута. Ждите меня, пожалуйста, Вероничка пишет. Ну, как такое отреагировать можно? Когда минута еще, ладно, когда месяц, вот тут уже проблемки могут случиться.
1: И то, и еще, ну ладно, не будем продолжать эту тему. Я хочу сказать тогда ответственность на тех, кто слышит нас вот прям сходу, прям вот прям секунда в секунду, потому что мы не можем делать опрос на каждый трек, на каждую пару треков, потому что они рождаются вот примерно вот сейчас в воздухе.
0: Ну вот смотрите, давайте прямо сейчас я предлагаю вам варианты. Будем активно смотреть в наш мессенджер. Вариант номер один — это Bon Jovi.
1: Слишком долго.
0: Да подожди ты. Вариант номер два.
1: Гитара семиструнная. Умоляю, за два все голосуйте. И а ну давай. Все, врубай, ты так долго ставишь,
0: да,
1: что...
0: А мы сейчас тебя посадим. Мы сейчас тебя посадим сюда, потому что ты умеешь в этой программе работать. Вот, и чтобы, да, не умничала дофига, соответственно, будешь здесь заниматься именно тем, чем должна уметь. Да что это за фигня такая? Короче, какой трек там
1: второй.
0: У нас?
1: Второй.
0: Второй?
1: Клянусь, второй.
0: Клянешься?
1: Потому что, смотри,
0: хорошо,
1: два,
0: тебе доверяю.
1: Два,
0: ну все,
1: два.
0: Поехали. Я буду жить. Да что это такое? Да два. Все, зови сюда Никиту этого, пусть он сидит, и ты тоже работай здесь, сиди. А я уже из-за этой программы дурацкой уйду нафиг. Все, я сказал.
1: Глубокий вдох через нос, выдыхаем через рот, все будет норм.
0: Лампочку глотаем.
1: Напишите деду приятных слов, пожалуйста.

0: Вот это мы называем радио, когда главный инженер пришел помогать нам в работе с программой.
1: Не с программой,
0: что было раньше. Ну, с программой, что было раньше, помогайте нам вы, друзья. За что вам большое спасибо.
1: Это ты ловко придумал. Значит, все довольны, все заценили красоту в эфире. Молодцы. Да. Радуюсь. У кого-то что-то отвалилось, не переживайте, сейчас вам все починят. Дальше. Самая лучшая позиция у Веронички, которая пишет: все, я просто на доверии к этому миру. Выбирайте сами, голосуйте. Я просто буду наслаждаться и слушать.
0: Окей? Все правильно, потому что есть из кого выбрать, есть из чего выбрать. Ерунду мы вам не предложим ни в коем случае. Вот смотрите, мы забираемся в год 1994. Но не в эру Евроденса, а в эру качественной поп-музыки. И здесь у нас на выбор, пожалуйста, качественной поп-музыки, сказал я, когда перед глазами у меня Нирвана, человек, который продал мир, да? И, например, номер два, La Bouche, Sweet Dreams.
1: О, ребята!
0: Вот так вот нелегко.
1: Нирвана или Sweet Dreams?
0: Нет, La Bouche, это другая песня, да.
1: О, а тут все равно 2-2-2.
0: Да, потому что людям
1: 1,
0: хочется летнего задора, 2, мне кажется.
1: 2.
0: Ну давай, чего больше? Двоек больше?
1: Да, больше двоек. La Bouche.
0: Больше двоек. La Bouche.
1: Точно, боже.
0: Ну, друзья, это ваш выбор. Мы его уважаем максимально. Новое радио, про что было раньше.
1: Полетели единички. Да? Может быть, мы подтасуем колоду.

0: Так, ну ладно, хип-хопчик опустим, да? Это как Артик сейчас в Артикасте начинает что-то там начитывать.
1: Тут много сообщений про то, что без Нирваны никак, я поддерживаю. Я надеюсь, что мы просто в другой папке встретимся с Нирваной.
0: Нюанс в том, что в 94-м году Курт Кобейн не стало, поэтому мы, забираясь в 95-й, уже до Нирваны не доберемся.
1: Но у нас помимо годов есть другие темы.
0: Папочка Роцк.
1: Да.
0: То есть за Нирвану мы голосуем типа жестко, да?
1: Да.
0: Давай нашего инженера спросим, мы... Он убежал. Он убежал, несмотря на то, что ему ходить было сейчас некомфортно, он убежал из студии, чтобы, не дай бог, чего-то тут от нас не услышать нелицеприятного по поводу программы, в которой мы работаем. Но с большим удовольствием работаем. Друзья, сейчас заработаем чуть-чуть деньжат,
1: и
0: после чего продолжим наш сегодняшний Шазам ЧБР на новом радио.
2: Что было раньше на новом радио?
3: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
3: Фрэш-ток.
2: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. При поддержке нового радио. На все.

0: все, за что любят группу «Пицца» за один теплый летний вечер.
1: Без тебя жизнь, я не могу.
0: Место встречи – сцена «Red Summer» у ЦСКА-арены. Подробности в официальной встрече ВКонтакте. 12+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах.

0: Ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Эфир не может осиротеть, Эви. Как бы эта программа со мной не бодалась, мы все равно выпустим шикарный ЧБР сегодня на новом радио. Ребята,
3: я думаю,
2: с вашим участием.
3: С принятием к ней относиться,
2: я
3: потому
2: с принятием.
3: Что ты единственный, кто на нее орет, и ты единственный,
2: кто
3: у кого
2: ей повелевает.
3: У кого с ней проблема.
2: Ничего подобного. Ты сейчас сюда сядешь и не сможешь ничего сделать.
3: Она чувствует отношения, поэтому относись к ней теплее. Все
2: я
3: будет
2: ее
3: хорошо.
2: Сейчас в узду заверну. И буду уздить от всей души. Семен пишет нам как раз мессенджер, в котором и происходит голосование. Привет из Тольятти. Стою в очереди на заправке. 50 плюс машин. И очень вовремя начался ЧБР.
3: О как, база. Ребят.
2: Да, прибавляю громкость там.
3: Вам всем он сейчас будет очень вовремя. Я напоминаю, что сегодняшний плейлист в ваших руках. Мы вам предлагаем два трека на выбор. Вы голосуете. Вот трек, который набирает больше голосов, тот мы и ставим.
2: Да, Эвичка следит буквально прямо вот сейчас в мессенджере за вашими циферками. Цифра номер один подразумевает Михаила Шуфутинского и песню «Еврейский портной».
3: Ребята, вы знаете, я очень люблю эту песню.
2: Песня номер два, не-не-не, зуб не сговаривай. Песня номер два тоже есть. Это Олег Газманов, песня «Путана». Из нашего плейлиста про профессии та и другая композиция очень здорово подходит сегодняшнему вечеру, мне кажется.
3: Я очень люблю Шуфутинского, но я бы тоже за «Путану» проголосовал. Но слушай, туда не единицы. Один-один. Ребята, я люблю вас. Я люблю вас. Тихо, как в раю. Боже мой, давай Шабутинского на базу!
2: Вспоминаю его концерт в Петербурге не так давно. Ой, как там было.
3: Ребята, какие вы кайфажоры все. Вот как хорошо чувствую. Ой.
2: А давайте вместе. Тихо, как в раю.
3: Тихо, тихо, тихо.

0: Я целую руки каждого, кто написал единичку, выбрав этот трек. У вас такой потрясающий музыкальный вкус.
1: Напомню, что вторым номером шел Олег Газманов и композиция «Путана».
0: Путана,
1: это проект, что
0: Путана,
1: был раньше.
0: Путана.
1: На новом радио.
0: Простая девушка, на кто же виноват?
1: Ночная бабочка.
0: Ой, извините.
1: Да.
0: Простая девушка, ночная бабочка. Ну,
1: ладно. В принципе, знак равенства хочешь поставить. Хорошо, кто против-то? Погнали дальше. Следующим номером у нас идет плейлист, который называется «Женские имена».
0: Угу.
1: И здесь у нас на выбор Майкл Джексон, Билли Джин или же Майкл Джексон, Дёрти Диана.
0: Да, что, вы можете нам предъявить за предвзятое отношение к артисту, а вообще-то извините.
1: А вот извините. Вот и выбирайте, пожалуйста. Номер один грязный... Ой, нет-нет-нет.
0: Номер один Билли Джин.
1: Билли Джин. Номер два грязная Дианочка.
0: Грязная Дианочка. Вот.
1: 2-2-2. 2-2-2. Ты что? Ну все, двойки летят. Тут задержка, как бы, учитывается по полной программе. Да. Наслаждаемся. Вместе.

0: Брай, что было раньше на новом радио. И прежде чем мы прервемся на рекламную паузу, мы решили вам закинуть такой спор, который никого равнодушным не оставит. Вот, мы сегодня забираемся в наши плейлисты в архивные и выбираем по два трека.
1: Да,
0: а
1: мы
0: вот
1: выбираем
0: какой будет
1: два
0: в эфире,
1: трека.
0: Да.
1: А, все, ты сказал. Да, давай.
0: Продолжай.
1: Не, ну только я же не знаю, какие.
0: Окей, сейчас мы из нашего драматичного плейлиста выберем двух исполнителей, а вы в нашем мессенджере пишите цифру 1 или 2. А, вариант номер 1 — это «Нирвана». Smells Like Teen Spirit.
1: А я говорила, что мы перетасуем и до Нирваны
0: вариант
1: дойдем.
0: Вариант номер 2. Крис Кельми. Ночное рандеву. Драма есть у обоих артистов. Поэтому, друзья, номер 1. Нирвана. Голосуйте беспощадно. Номер 2. Крис Кельми, за которого я голосую тоже.
1: Да можешь ставить Нирвану уже без вариантов.
0: После короткого перерыва мы подождем, когда комменты настоятся.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: работу, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
13: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
14: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Новое. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
16: Друзья, мы продолжаем. Мы обещали, что мы будем ставить треки, которые выбираете вы. Перед рекламой вы выбрали «Нирвану».
17: Да.
16: Пожалуйста.
17: Ночное рандеву профукалось. Но ничего, Крис Кельми все равно у меня в сердце остается. Ну и не только у меня, еще у 4 проголосовавших. Остальные 100 летели за «Нирвану». Друзья, сегодня мы плейлист делаем вместе. Подтягивайтесь в наш мессенджер.
16: Да. Да. Слушайте внимательно, пишите, слушайте. Делайте.
17: Делайте.
16: Выбирайте.
17: Не скучайте.
16: Мы ваши пешки.

0: вообще хорошо.
1: Я в полном восторге. Я в полном восторге еще от того, что в чате тоже все кайфуют. И можно, кстати, прочитать сообщение. Я в полном восторге еще от того, что в чате тоже все кайфуют. И можно, кстати, прочитать сообщение заодно.
2: Ну давай, вот Алена.

0: 2. Наш плейлист следующий называется 80-е. И здесь у нас что? Правильно, здесь у нас супергерои именно той самой великой эпохи. Почему не играет у нас подкладка? А потому что бог бы с ней. Бог бы с ней, без нее обойдемся. Мы сейчас выбираем, либо же это будет группа Кино с песней «Последний герой», либо, чтобы вам вот прям жизнь медом не казалась, группа Alphaville, Forever Young. Итак,
1: мне давайте, кажется, выбор пожалуйста, спросим. Мне кажется, очевиден.
0: А мне кажется, абсолютно ничего очевидного в этом выборе нет.
1: Вот погнали. Один. А мне нравится, что Элина Коффман идет против всех. Она единственная выбирает не тот вариант. Но одна ее двойка, ничто по сравнению с остальными единицами. Пожалуйста, дайте нам первый.

0: Продолжаем плейлист имени Шазама, имени вашего выбора, друзья.
1: Я не понимаю, почему ты говоришь Шазам. Ты путаешь.
0: Хорошо, не Шазам, шафл. Точно. Шафл.
1: Шазам
0: именно.
1: Не то. Мы же все озвучим.
2: Реклама.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро

0: Бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
7: Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, друзья, мы продолжаем сегодня вторник. Проект «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня тема «Рандомайзер».
2: Рандомайзер, поэтому мы предлагаем вам два варианта, чтобы уж совсем голову не ломать. И вы голосуете либо за первый, либо за второй. Сейчас я открываю плейлист, который называется 1995 год. Так. И в 1995 году много крутых треков, вы можете их все переслушать. Яндекс, музыка, подкасты, Вилэнд, все дела. Вот. Но также прямо сейчас мы переслушаем одну из двух песен.
1: Ну,
2: Эви
1: давай.
2: Голосует. Номер один. Nautilus Pompilius. Тихие игры. Или же номер два. Rednex.
1: Ребята, после Captain Jack надо Nautilus'ов брать.
2: Ну, в общем, давайте.
1: Поверьте моему музыкальному умению качать на качелях. Вот. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.
2: Но все наши тогда. С
1: большим
2: уважением. И
1: только Ирина Кофман опять отличилась.
2: Да? А Баба Яга против?
1: Не та Кузька. Все, нет, тут 1-1-1-1-1.

0: еще одно напоминание о том, что ЧБР это не суповой набор, это иногда еще и открытие.
1: Клянись! Я хотела то же самое сказать. Да. Из-за сообщения Алены?
0: Да.
1: Давай.
0: Да. Надо же, насколько люблю Наутилуса, но эту песню слышу впервые. Драгуша, ну ты же эту песню слышала?
1: Конечно.
0: Давай порассуждаем.
1: Давай.
0: Что такое тихие игры, как мне кажется, могут ответить все мальчики, которым было по 13 лет. Но, может быть, у тебя есть другая версия. О чем композиция?
1: Я не буду даже начинать.
0: Не будешь даже начинать?
1: Демагогию.
0: А какую же тебе демагогию? Это поэзия, друзья. Мы продолжаем ЧБР, который у нас сегодня называется «Шаффл».
1: Молодец, да, «Шаффл» в перемешку, рандом. Мы предлагаем вам два трека на выбор. Вы голосуете, мы ставим тот, который набирает больше...
0: Да.
1: Голосов.
0: Больше голосов в голоса вы оставляете в нашем мессенджере. Итак, мы решили заглянуть в зону Евроденс, и тут у нас доктор Албан, или же E-Type.
1: Не буду даже название читать. Так как это Евроденс, вы можете любую цифру написать, это
0: один
1: в любом
0: два.
1: Случае будет классно,
0: понятно,
1: потому что все треки Евроденса звучат качево.
0: Качево, но тем не менее, номер один — это Албан, номер два — это E-Type.
1: Один, два.
0: Ну, дорогуша, давай, вытягивай, кто?
1: Ну, пока поровну. Один, два, два, один, один, два. Я же не могу придумать. Один,

0: Погнали, продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио.
1: Ирина Кофман отметила, что шведское побоище закончилось дружбой. А
0: шведское побоище, я скажу, оно не закончилось. Потому что у нас был Евроденс, а сейчас мы заглядываем в плейлист, который как раз-таки называется «Шведы». Это мой любимый плейлист.
1: Предвзятое отношение, как всегда.
0: А потому что ты не знала, а мы выросли на шведах. Да, это тебе и Армия Флауэрс, это тебе и Абба.
1: Я не осуждаю, мне очень нравится. Я просто смеюсь, что у тебя шведы, как у меня Уитни Хьюстон. В каждом выпуске дойди хотя бы вот хоть что-то, за что притянуть. Кстати, Уитни Хьюстон, я надеюсь, сегодня тоже будет в выборе. Друзья, не подведите меня.
0: Побываем, побарахтаемся. Итак, кого мы выбираем? Друзья, Армию Flowers.
1: Угу, армия любовников.
0: Да, или может быть, например, группу Europe. Final Countdown. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду. Ну, так, давай. Номер один армия любовников, номер два группа Европа. Что у нас там, какие цифры в мессенджере?
1: 2-1.
0: 2-1.
1: 2-2.
0: То есть опять без очевидного.
1: Подожди, подожди.
0: Что делать-то?
1: Но нужно подождать немного, чтобы
0: настоялось.
1: Кто-то слушает с задержкой небольшой,
0: это
1: понимаешь?
0: Нормально.
1: Кто-то в раздумьях. Кому-то нужно принять решение. Возможно, они на самом деле решили хакнуть систему и просто договорились все писать по очереди цифры, чтобы мы ставили и то, и другое. Но 2-1, 2-1, 2-2. Ну вот на данный момент двоек больше. Два. Все, двоек больше.
0: Двоек больше. Ну тогда...
1: Вы сами это выбрали.
0: Вы сами это выбрали.

0: Я смотрю, Юджин из Гамбурга нам привет передает. Потом, да, у Вова прям козу такую прям жирную против дороги. Потом Нюта тоже с удовольствием слушает. Это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня ваш плейлист, да, из наших составляющих.
1: Я бы сказала, общий все-таки. Общий, потому что мы right. туда. Станислав пишет: «Эви, детка, ты сегодня какая-то невеселая». Нет, я сегодня просто на балансирующем. Вы не понимаете, что тут происходит за эфиром. Если я уйду в кураж, будет истерика массовая.
0: Ну, давайте признаем, что пульт, за которым мы сидим, стоит около миллиона долларов, а я иногда хочу с ним поругаться. Вот. И, соответственно, меня потом в рабство продать, и то, наверное, за жизнь не заработаешь.
1: А я тоже не планирую туда, поэтому я выбрала тактику
0: заземления.
1: Я заземляю усишки на сегодня.
0: Сегодня мы выбираем из двух треков из наших плейлистов. Итак, следующий. Давай я и так вырежем сейчас, как будто бы не говорил. Вот, отвратительное слово «паразит», внезапно возникшее. Вова Чума, Иракли Берцхалава, или же группа «Корни», «Я теряю корни».
1: Ну, это очень сложно, на самом очень деле, сложно. Потому
0: а
1: что...
0: до этого легко было, я и говорю.
1: Нет, все сложно.
0: Все сложно,
1: ты специально,
0: да,
1: Никиту Малинина не поставил, потому что я бы сейчас всех на коленях бы в слезах всех умоляла.
0: Да, причем я должен был бы поставить «Вспышка в ночи» или «Котенок». И
1: вот,
0: «Котенок»,
1: да.
0: Вот выбирайте,
1: и,
0: да.
1: И «Котенок».
0: И «Котенок». Поэтому
1: так.
0: «Вова Чума» или «Корни»? «Корни» или «Вова Чума»?
1: 2-1-1. Ну, давайте еще две цифры. Я тоже за один мыслим. 2-1-1-1. Все, Вова Чума. Ну, я как будто бы, да, «Корни» мы не так давно слушали, а сейчас очень даже хорошо.
0: Обаятельный гад, понимаешь ли.
1: У него эгегей.
0: Искусительный змей. О чем пели? А может, нельзя это ставить вообще в эфире-то?
1: Все.

0: Так, значит, друзья, время размять пальцы. Небольшой перерыв. Продолжим. Пальцы для того, чтобы голосовать, естественно. А вы что подумали, а?
1: Что было раньше на новом радио. Реклама. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинос действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
7: Новое

0: Ruskero. Новое радио. Новое. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Бам! Мы продолжаем проект «Что было раньше». Сегодняшний плейлист — это полный рандом, потому что мы вам предлагаем на выбор два трека. Вы голосуете. Тот трек, который набирает больше голосов, звучит в эфире. Все просто.
3: Все так легко и элементарно. Заглядываем на территорию сейчас следующего плейлиста. Например, год 1998. Он, да, очень интересный. Чрезвычайно интересный, я бы даже так сказал.
2: Там я у нас... помню, что когда мы с тобой его просто как-то вот так выбрали серию, ну, давай 98-й. А потом после эфира точно это тот самый плейлист, когда нам сказали, жесть, он жирный.
3: Да, да, все да, так.
2: Я помню
3: все
2: этот год.
3: Все так, 100%. И поэтому на выбор, друзья, будет непросто. Бомбфанк МС, но не фристайлер. Все равно классное. Или же несчастный случай генералы песчаных карьеров. Да, Бомбфанк МС номер один, генералы песчаных карьеров номер два.
2: Ну, это сложно. Это сложно тем, что это очень...
3: и то хочется, да. А это как колбаса и конфета. Вот попробуй определить.
2: Один.
3: А кто там первый-то был? Бомбфанк, да?
2: Да.
3: Бомбфанк. Окей, но это, я повторюсь, это не фристайл то самое. Это не Жданчик.

0: вот такой вот нежданчик, да.
1: Сейчас будет очень сложно. Вообще очень без сложно. Прелюдии, потому что если до этого вам казалось, что какой-то выбор сложный был, нет, он будет прямо сейчас. Особенно вот, например, Дмитрий пишет, что он только успел, но ему все нравится. Давайте, присоединяйтесь.
0: А в субботу можно в это же время переслушать. Ну, правда, там уже голосовать нельзя будет, ну и
1: да,
0: ладно.
1: Да, просто постфактум слушать, да. И смотреть, что вы выбрали. Итак, первый трек.
0: На
1: Калинов
0: выбор.
1: Мост, родная.
0: Да.
1: Второй трек. Альянс на заре.
0: Вот так вот.
1: Голосуйте, вот так вот. Первый или второй? Ну, это сложно.
0: Это сложно. А когда было легко?
1: Но, с другой стороны, я вот как рассуждаю, что на заре как будто бы... Ну, нет, они обе хорошие.
0: На заре он как будто бы и сейчас очень подходит.
1: Слушай,
0: по времени, да.
1: 1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 думала, что будет родная. Но на заре итальянцы давно не слышали, потому что играет в основном же кавер сейчас.
0: Согласен, но ты понимаешь, родная — это такая прям мудрая грусть, глубокая.
1: Глубокая.
0: А здесь приятная вечерняя меланхолия.
1: Да.

0: Дмитрий считает, что ЧБР нужно до конца смены у Сишкина делать вместе с Эвелиной Батиковной. У меня нет отчества, все окей. Кто за, голосуйте, ребят, здесь голосование не сработает. Но у нас были исключения, трехчасовые ЧБР тоже случались. Дважды.
1: Дважды?
0: С Романом Санычем и с Филатовым
1: Карас. Филатовым Карас, да? Да. Окей. Можем повторить. Ну, а сейчас короткая рекламная пауза, да, после которой еще пару песен успеем послушать на ваш выбор исключительно.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс.

0: ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
8: 18 и 19 июля.
7: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
8: Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130.
10: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
11: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: Новое радио.
14: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
15: Время не транжирим, ребятушки. Заглядываем в наш мессенджер, новое радио. И, соответственно, голосуем. Сегодня вы плейлист составляете, а мы, как Эви говорит, I'm your slave.
16: О,
15: что
16: да.
15: За типа того?
16: Пешка. Да. Мне слейф не очень нравится, если честно.
15: Ладно, исторический подтекст отсутствует. Погнали. Открываем плейлист «Города».
16: Да, сейчас будет опять сложно.
15: Да, «Скорпионс», «Wind of Change» или же «Михаил Круг», «Магадан». Да, номер 1 «Скорпы», номер 2 «Михаил Круг». Выбираем. Пишем циферком.
16: Или... Еду. Ну, давайте.
15: Что, 1-2-1-2? 1-2-2-1?
16: 1-1-1-2-2-1-1-2. Подожди, я не могу решить. 1-1-1.
15: Дорогая, сканируй внимательно.
16: 1-1-2-2. 1-1-2-2. 1-2-2-2-2-1-2.
15: Ну ладно, двойку как будто бы я слышу чаще.
16: 2-2, да, как будто Магадан. Вот, полетели двойки. 2-2-2. Все, да. Уважим.

Жирный составчик, Дэвид Гетта, Ники Минаж и Афроджак на новом радио. Ребятушки, ребятушки, о чем я хотел сказать? А, собственно, да, про вот эту троицу долго можно рассказывать. Все ребята очень-очень-очень крутые. Но решил я вспомнить случайно фильм «Любовь и голуби». Помнишь, когда дядя Митя сказал, перелистывая календарик, «Ак, день взятия Бастилии впустую прошел?» Ну, крылатая фраза, конечно, помнишь. Так вот, сегодня он может впустую не пройти, потому что именно сегодня отмечается во Франции день взятия Бастилии, 237 лет. Если не ошибаюсь, то сегодня еще и сборные Франции и Испании играют. Футбольчик где-то там далеко. Вот, но на этом мне более-менее пофигу, а вот «Любовь и голуби» что-то теперь смотрю.

0: повторить захотелось. Вот, но пока что слушаем суперхиты и суперновинки. Это новое радио. Данила Михайлов за старшего. Мое почтение.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
10: Новое.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: 알고 싶은 난 오락감이 아주 추절하나 소리.
1: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
2: Сегодня при мне несколько человек, переговорю, сегодня при мне несколько человек упомянули осень. Ребят, что творится-то? Лето еще даже до середины не добралось. Поэтому красивое продолжение. И напомню, ни один летний вечер не должен быть профукан.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.

оттачивать мастерство до высочайшего класса. Как-то я вот прям серьезно к вот этому корейскому феномену BTS никогда не относился. Но, ребят, ну это же очень круто. Ну, было бы не круто, оно бы не играло. Отличного вечера.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Иногда фраза «выбрал семью» не кажется отмазкой, так сказать. «Shape of You» от Ширен на новом радио. Ребятушки, уже месяц практически артист вне гастролей, вне движухи и так далее, потому что решил взять паузу. Говорит, у меня сын и дочь, хочу побыть с ними побольше, не видел их с новогодних праздников. Такая вот история. Так, ну да ладно, перематываемся вперед куда-нибудь, получая удовольствие, потому что, ну а зачем еще включить новое радио? Чтобы приятный аккомпанемент где-нибудь жужжал вот так вот по духам. Новое радио, Данил Михайлов в ответе за аккомпанемент вечера. Я, наверное, мало раз сказал новое радио, да? Это новое радио.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Не, ну как тут не вспомнить про классический парадокс времени? Вроде как тянется медленно, особенно на рабочем месте, а при этом лето пролетает вот воп-воп и закончилось. Как так происходит? Ну ладно, очередной летний вечер не должен быть профукан.

ночь, ныряем за золотом.

0: радио всю песню думал, что же она мне напоминает. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну да ладно. Искусственный интеллект мне почему-то решил не подсказывать на этот счет ничего. Ну и пусть не подсказывает, сам разберусь. Вот, в целом вообще одним глазом смотрю еще футбольчик, Франция, Испания. Но ладно, не бойся, ничего говорить не буду. Ничего не буду говорить, а то я как-то, помню, брякнул один раз счет, а человек ехал, хотел дома смотреть... Значит, матч с самого начала, никого не трогая. Поэтому никого, надеюсь, не обламываю. В смысле, не надеюсь. Никого не обламываю. Всем известно, что французы с испанцами сейчас играют на чемпионате мира. Вот все, ладно, все, пофигу. Музыку слушаем. Суперхиты, суперновинки на новом радио. Отличного вечера тебе.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Новое радио.
8: Новое радио.

Ой, хорошая песня, прекрасная, замечательная. Ребятушки, был у меня выбор поставить Weekend и Daft Punk в конце смены I Feel It Coming или же Жанночку Фриске. Ну, собственно, ты знаешь, что я сделал. Красивого вечера тебе, с нас все самое красивое. День взятия Бастилии, может быть, будет сопряжен еще с одним праздником у французиков, а может быть и не будет, кто его знает. Вот, в любом случае, не впустую прошел. Середина лета завтра, а еще завтра у нового радио корпоратив прекрасный, замечательный, поэтому ни вечернего шоу не будет, и меня тоже не будет. Буду там, где тяжело. Да, на корпоративе, собственно. Данил Михайлов до сего момента отвечал за саундтрек вечера. Ушел искать артиллерию.

Скажите песни те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в

0: ТикТок.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш ТОК.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш ТОК.
1: Фреш ТОК. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое выходное.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки из

радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.nuradio.ru.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.